0: Дети – это дар от Бога. Большинство людей на этой земле и не сомневаются, что это истина. Но нам порой невдомек, что дар этот гораздо шире. Мы ответственны за всех детей, что Бог доверяет нам. Он называет себя отцом сирот и вдов. Он принимает нас каждого в свои отцовские объятия. Неважно, кто нас бросил, кем мы стали или что делали, приходя к Нему, мы можем быть уверены, Он, как Отец, не бросит нас. Но что, если и Бог приводит к нам, волею различных обстоятельств, тех, кто нуждается в материнской или отцовской любви? А ведь Он так и делает, снабжая принимающих Его маленьких посланников своей невероятной любовью. Источники сердца и веры нужно только открыть. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 25 мая, наша тема сегодня «Ваше сердце является домом Христа». И наше место Писания – послание к Ефесянам 3:17, где апостол Павел молится за всех нас, и он говорит: «Верую вселится Христу в сердца ваши». Слово «вселиться» имеет большое значение. Это слово «катойкео». «Ойкео» является формой слова «ойкос», которое на греческом означает «дом». Но первая часть слова «ката» означает «вниз». Соединяя эти два слова вместе, мы получаем «поселиться в доме» или «занять постоянное место жительства». То есть кто-то расстилает на полу ковры, развешивает на стенах свои картины, заводит мебель, планирует остаться здесь навсегда. Именно это слово использует апостол Павел в послании к Ефесянам 3:17, когда говорит: «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Замысел Бога состоит в том, чтобы Христос поселился в вашем сердце, разместился в нем, чтобы Христос жил собственной жизнью у вас внутри и чувствовал себя как дома в вашем сердце. А чувствует ли Христос сегодня себя как дома в вашем сердце? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы поговорим о чувстве долга и о чувстве любви, и какая между ними существует разница. Иисус, однажды призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царствии Небесном. Евангелие Матфея, 18 глава, со 2 по 4 стихи. Образование. В слове «образование» есть образ. Образование, как я вижу, это правило и нормы этикета, благодаря которым общество становится одинаковым. На первый взгляд нам кажется, что со взрослыми людьми, в отличие от детей, проще, что взрослые воспитанные, за них не стыдно в большом обществе. Однако все это

0: откровенная, всеобщая, сознательная и взаимная между людьми ложь. На самом деле человек нигде себя не чувствует так легко, как в присутствии ребенка. Это полная безопасность и лучшая терапия для души. Главное же в том, что воспитанный, ответственный человек руководствуется в своей жизни чувством долга. А как только основным стимулом к его действиям становится обязательство или долг, я думаю, человек деградирует на уровне души. Чем больше долга, тем меньше страсти. Чем больше страсти, порыва внутреннего, тем меньше долга. Я считаю, что зря долг называют чувством. Нет такого чувства. Оно привито нам людьми, а не Творцом. Потому что такого чувства нет у детей. И в этом их наибольшая прелесть. Разумеется, я понимаю, что нам всем на начальной стадии нужен закон, свод правил и норм поведения. Но закон, говорит Библия, ничего не довел до совершенства, а любовь есть совокупность совершенства. Поэтому только любящий исполнил закон. Понимаете, именно запрет, то есть закон, запрет на дерево познания добра и зла спровоцировал первых людей поступить вопреки заповеди. Ибо грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я не иначе, пишет апостол Павел, узнал грех, как посредством закона, ибо я не имел бы даже пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Больше всего люди сожалеют перед смертью о том, что всегда жили с учетом мнения других, так и не пожив для себя. Но ведь ограничивая себя даже ради других, я тем самым ограничиваю и других вокруг, потому что ближнего можно любить только как себя самого. Получается, что добиваясь расположения всего мира, мы вредим своей собственной душе. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: со мной.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 мая. Обновляйтесь в присутствии Бога. Покайтесь. Измените свои мысли и намерения. И повернитесь к Богу, чтобы грехи ваши загладились, были стерты, вычеркнуты, чтобы пришли времена обновления от лица присутствия Господа. Деяния святых апостолов, 3 глава, стихи с 19 по 20. Расширенный перевод Библии. Бог проявляет себя по-разному. Чаще всего мы не видим Его, но замечаем ту работу, которую Он производит в нас. Когда я чувствую себя уставшей, подавленной, разочарованной или взволнованной, я провожу время с Богом и чувствую прилив новых сил. Я понимаю, что Святой Дух коснулся меня. Бог хочет принести обновление в вашу жизнь. Не нужно опускать руки и тревожиться, ведь ответ у вас внутри. Если вы слишком заняты для того, чтобы проводить время с Богом, внесите изменения в свой распорядок дня. Не нужно изматывать себя, перенапрягаться и загонять себя из-за постоянного стресса, в то время как вы можете восстановить свои силы, пообщавшись с Богом. Научитесь отстраняться от суеты и проводить время с Богом, как это делал Иисус. Вы не должны ждать, когда окружающие позволят вам уединиться для общения с Богом. Кто-нибудь из них всегда найдет для вас важное дело. Каждое утро начинайте с общения с Богом, а затем в течение дня старайтесь найти время для духовных перерывов. Перестаньте делать то, чем вы заняты. Глубоко вдохните, успокойтесь и потратьте 2 или 3 минуты на то, чтобы сказать Богу, как сильно вы Его любите и нуждаетесь в Нем. Затем помолчите в Его присутствии, и вы почувствуете прилив энергии и желание продолжать работу. Божье слово на сегодня. Не позволяйте работе и стрессам лишить вас сил. Находите время обновляться в Божьем присутствии. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». С вами ведущий Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, вопрос очень важный. Могут ли наши имена быть изглажены из книги жизни?
1: Этот вопрос достаточно часто задают люди, когда они сталкиваются с доктриной Священного Писания о том, что человек, который спасен Иисусом Христом, он будет соблюдаем Христом, и он будет верным в своей жизни до последнего момента, до момента своей встречи с Иисусом Христом. И вот здесь в связи с этим вспоминаю, что в Новом Завете и в Ветхом Завете есть тексты, которые как бы говорят о том, что можно изгладить имя человека из книги жизни. Но если мы повнимательно их почитаем, мы можем увидеть, что здесь не совсем об этом идет речь. Но самое первое место, которое приводят чаще всего, это книга Откровения, 3 глава, 5 стих, где сказано: «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». То есть здесь прежде всего сказано о том, что не изглажу. Речь не идет здесь о том, что изглажу. Почему-то люди, которые читают этот текст, они чаще всего говорят: если не изглажу, значит, можно изгладить. И потом на основании этого строят доктрину, что человек, который получает спасение, он в конце концов где-то неправильно что-то сделал, и его имя может быть изглажено из книги жизни. Так вот, здесь сказано, здесь не говорится о том, что оно может быть изглажено, здесь сказано подтверждение, что не изглажено. Все дальнейшие места, которые мы встречаем в книге Откровения, а их здесь, наверное, 4 или 5 упоминаний книги жизни, все эти места говорят, в принципе, ничего не говорят о том, чтобы изгладить. Они говорят только о том, что те, кто не записан в книге жизни, как, например, 13 глава, 8 стих, мы читаем: «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». То есть здесь не сказано, что поклонится кто-то, чьи имена были записаны, а потом их вычеркнут после того, когда они поклонились. Или же место, 17 глава, 8 стих, то же самое сказано: «Зверь, которого ты видел и был, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Опять повторение той же самой истины и того же самого факта, который мы видим. И в другом еще смысле упоминание книги жизни, в смысле тех, кто записан в ней. Как, например, 20 глава, 15 стих сказал: «И кто не был записан в книге жизни, опять-таки, тот был брошен в озеро огненное». Ничего не сказано о том, что записан и вычеркнут. Или 27 стих 21 главы: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни». То есть, когда мы посмотрим в совокупности все то, о чем говорит книга Откровения относительно книги жизни, то здесь, во-первых, не сказано о том, что чьи-то имена будут вычеркнуты из книги жизни, во-первых. Во-вторых, здесь ясно сказано, что те люди, которые восприняли Антихриста, это люди, которые только те, чьи имена не записаны в книге жизни. Когда мы имеем дело с подобным явлением, мы можем прийти к очень важному факту. В Писании есть много ситуаций, есть много мест, которые не обеспечивают ясной картины о том или ином вопросе. Как вот мы видим здесь? Здесь нет ясного утверждения, что имя человека спасенного может быть вычеркнуто из книги жизни. Так вот, всякой в подобной ситуации нам необходимо обращаться к другим местам Писания, которые более ясно говорят на эту тему. Одно из таких мест, которое чрезвычайно ясно, это Евангелие от Иоанна, 10 глава. Здесь слова самого Господа Иисуса Христа, которые невозможно трактовать иначе. Здесь говорится следующее, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Заметьте, Иисус говорит здесь целый ряд аргументов. Во-первых, он говорит о том, что настоящие овцы слушаются его. Настоящие овцы идут за ним. Дальше он говорит о том, что я даю им жизнь вечную. То есть эта жизнь не прекращается. Дальше подчеркивает, и не погибнут вовек. То есть он одно утверждение усиливает другим. И дальше он усиливает третьим, и никто не похитит их из руки моей. То есть у него три разных варианта, в которых он говорит о том, что верующий безопасен в его руках. Кроме того, он представляет гарантии этих аргументов. Он говорит в 29 стихе, «Отец мой, который дал их больше всех». То есть не существует силы во Вселенной больше Отца. И никто не может похитить их из руки Отца моего. Не существует силы, которая способна была бы похитить верующего человека из руки его Отца. И дальше последнее утверждение «Я и Отец одно». И есть еще одна ремарка, которую нужно сделать. В книге «Исход» Бог говорит в 33 главе к Моисею, говорит о том, что, вернее, Моисей просит «изгладь, пожалуйста, мое имя из книги твоей, но не изгладь имя этих людей из книги твоей, которые есть у тебя». Он ходатайствует за израильский народ. Так вот, в этой ситуации очень важно понять, что речь не идет, это совсем другая книга, это совсем другой завет, это совсем другая ситуация. То есть речь не идет о книге Агнца, речь идет о книге живых. Бог тогда хотел уничтожить Израиль физически. Книга живых – распространенное явление в Ветхом Завете, и поэтому Моисей, обращаясь к Богу, просит его, он говорит, «Лучше меня уничтожь,

Христианские притчи. Радость совершенная. Однажды зимой святой Франциск Ассизский шел с братом Львом из Пирузы в Порцион-Кюль. Было так холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал Льва, который шел впереди, и сказал ему: «О, брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример святой жизни. Запиши, однако, что не в этом радость совершенная». Пройдя немного далее, Франциск опять позвал Льва и сказал: «И запиши еще, брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных, изгонять бесов, будут делать слепых зрячими или будут воскрешать четырехдневно умерших, запиши, что и в этом не будет радости совершенной». И, пройдя еще далее, Франциск сказал Льву: «Запиши еще, брат Лев, что если бы наши братья знали все языки, все науки и все писания, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали бы все тайны совести души, запиши, что и в этом нет радости совершенной». Пройдя еще далее, Франциск опять позвал Льва и сказал: «И еще запиши, брат Лев, овечка Божия, что если бы научились говорить на языках ангельских, если бы узнали течение звезд, если бы нам открылись все клады земли, и мы познали бы все тайны жизни птиц, рыб, всех животных, людей, деревьев, камней, вот, запиши, что и это не было радостью совершенной». И пройдя еще немного, Франциск опять позвал брата Льва и сказал ему: «Запиши еще, что если бы мы были такими проповедниками, что обратили бы всех язычников в веру Христа, запиши, что и в этом не было бы радости совершенной». Тогда брат Лев обратился к Франциску: «В чем же, брат Франциск, радость совершенная?» И Франциск отвечал: «А вот в чем. В том, что если, когда мы прибудем в Порцион-Кюль, грязные, мокрые, окоченелые от холода и голодные, попросимся пустить нас, а привратник скажет нам: что вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ, крадете милостыню у бедных людей, убирайтесь отсюда, и не отворит нам. Если мы тогда не обидимся и со смирением и любовью подумаем, что привратник прав, и мокрые, голодные и холодные пробудем в снегу и в воде до утра без ропота на привратника, тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенной».

0: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Вы помните, как все начиналось? Возвращение в прошлое – это не просто ностальгия или приятные воспоминания, пусть непростых, но славных дней. Подобное хорошо, если вы и ваши друзья вспоминаете свои подвиги и пережитые вами события. Но когда мы вглядываемся в историю, что сокрыто глубиной веков, то ищем ответы. Какой видели Церковь Христову люди, что шли за Спасителем, учились у Его ног, принимали хлеб из рук, в которых были раны от гвоздей? Сегодня в мире множество поместных общений и объединений с самыми замысловатыми обрядами и без таковых, с учениями, что порой противоречат Библии. В этом сонме, где все говорят о своей истинности и подлинности, есть необходимость заглянуть туда, где все начиналось, и научиться у тех, с кого начиналась Церковь Божия. Чем чаще мы обращаем свой взгляд на Писание и апостольский опыт, тем вернее будет наш курс. Мы люди, что через Библию смотрят одновременно и в прошлое, и в будущее, но только так и совершенствуется путь народа Божия. Дух Святой одинаково действует вчера, сегодня и, безусловно, завтра. Мы сработники Ему в благовестии и созидании Церкви. И поскольку среди первых христиан действовала особая сила и благодать Божия, их пример единства, молитвы, благовестия, послушания, жертвенности и общения также важен для нас, кто тоже водим Духом Христовым. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: «Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги». И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: «Теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты вместе».

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Зависть. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. От Матфея, 20 глава, 1 стих. Солнце уже садилось за горизонт, и горячий воздух разбавлял вечерний ветерок. Целый день тяжелого труда остался позади. За спиной слегка шелестели немногие листья большого виноградника. Работа была тяжелой, но сделали работники много. Аккуратно обрезанные ветви собраны и сожжены, земля перекопана и обильно напоена водой. Тяжело давила к земле усталость, но люди не спешили уходить. Все ждали хозяина и, конечно, оплаты по договору. Впрочем, усталыми выглядели не все. То ли хозяин не рассчитал силы нанятых с раннего утра, то ли аппетиты его на планы рабочего дня возрастали, причем постоянно. Зачем тогда ходить раз за разом на торжище и собирать там всех празднастоящих? Те, кто был нанят на работу первыми, видели, как подходили новые и новые люди и в обед, и после обеда, и едва за час до захода солнца. Получалось, что кто-то трудился 12 часов, а кто-то и часу не проработал. Обычной оплатой трудодня была мелкая серебряная монета. Обладатель виноградника не торговался, но договаривался с каждым лично, сам. И вот пришла пора получать деньги. Хозяин прошел по винограднику, придирчиво взглянул на сделанную работу и с довольным видом махнул работникам следовать за ним. У дверей сада за столиком сидел управитель. Тот, что с самого утра раздавал поручения и отдавал ценные указания. Был извлечен кошелек, полный мелкого серебра. Не так много вещей в мире, на которые можно смотреть, не отрываясь. Справедливо говорят, что одна из них – процедура выдачи денег. Наемники пристально следили за рукой управителя. Еще бы, этого ждали весь день. Каждый помнил, сколько ему было обещано. Выстроилась очередь. Те, что прибыли на виноградник последними, оказались у кассы раньше. И вот первый отошел от стола, с восторгом рассматривая лежащий на ладони динарий. Второй также не был разочарован. Наемники, что работали менее часа, получили плату за целый день. Их воодушевление передалось следующим. Большинству стало казаться, что динарий – это минимальный заработок текущего дня. Несложный математический расчет, где часы умножались на монеты, сулил последним невероятный прибыток. Все договоры с хозяином забылись. С большой охотой многие тут же приняли новые правила расчета, которые сами и придумали. Это было справедливо – полагать, что тот, кто работал больше, больше унесет денег. Но вскоре трепетные надежды стали сменяться растущей тревогой. Каждый следующий из работников уходил от стола управляющего с тем же одним динарием. Управитель невозмутимо смотрел в лицо стоящего перед ним, потом в свой пергамент, а затем доставал из кошелька монету. Одну монету для каждого. Те наемники, что работали более половины дня, уже без особого восторга брали свои деньги и отходили. Недалеко ждали остальных. У них созрел вопрос к хозяину и управляющему. Вскоре и самые последние, растеряв остатки вспыхнувших надежд, с угрюмым видом получили по монете и возглавили группу недовольных. Требование сформировалось быстро. Хозяин должен был поступить справедливо. Или умножить плату тем, кто работал дольше, или отнять часть ее у тех, кто трудился менее остальных. Назревала революционная ситуация. Но что послужило причиной такому развитию?
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
0: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами.
2: По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангпокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Слово на 25 мая от пастора Артура Симоняна. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах». Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 41-42 стихи. Это слово показывает нам, какой была ранняя церковь. Господь тот же вчера, сегодня и вовеки, и церковь должна быть той же. В мире все изменчиво, но существуют вещи, которые не меняются. Наиважнейшее из них – Слово Божье и Церковь Божья. Написано, те, кто услышали Божье Слово, крестились, и в тот же день прибавилось 3000 человек. Интересно, что церковь сумела удержать столько людей. Сегодня многих маркетологов и менеджеров занимает вопрос, как люди, не имеющие специального образования, могли иметь столько преданных последователей. Они не понимают, что сила в Боге и в Его Слове. Не пастор удерживает их, а Бог. А что нужно, чтобы Бог удерживал людей? Апостол Павел раскрывает нам секрет. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах. Говоря об учении апостолов, Павел имел в виду Божье Слово, которое проповедовали апостолы, принимали хлебопреломление, общались и молились. Поэтому, чтобы церковь была крепка в Господе, нам нужно следовать учению апостолов, слушать и принимать Слово Божье, иметь общение с членами церкви и служителями, участвовать в хлебопреломлении и пребывать в молитвах. Вот тогда церковь станет сильной, мощной. Возлюбленные, повинуйтесь сегодняшнему слову и пребывайте в церкви. Амен.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания. Доброе духовное. Секрет здорового тела. Итак, вы – тело Христа, и каждый из вас – орган в его теле. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 27 стих, новый русский перевод. Мы дивно устроены. Наше тело является шедевром Божьего творения, где каждый орган находится на своем месте и выполняет свою задачу. Также устроена и церковь. Она является единым телом, в котором есть разные люди, разные служения, разные функции и разная мера ответственности. Конечно, в церкви могут возникать разногласия. Чаще всего это происходит потому, что люди смотрят на одну и ту же задачу с разных ракурсов. Один думает о порядке, другой о творчестве, третий о людях, четвертый о ресурсах. И каждый может видеть важную часть общей картины. Поэтому нам важно учиться слышать разные точки зрения и искать такое решение, при котором не страдает нормальная работа всего тела. Если бы организм начал работать только в пользу одного органа, другие органы оказались бы в ущербе, и нормальная жизнь всего тела была бы нарушена. Секрет же здорового тела в том, что каждый орган выполняет свою задачу не в ущерб другим. Также и в церкви важно помнить о каждом служении, о каждом процессе и о каждом человеке, через которого Бог созидает общину. Не стоит переделывать других под свою точку зрения. Лучше учиться слушать друг друга, искать общее решение и двигаться в том направлении, которое Бог дал конкретной общине. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне видеть церковь как Твое тело. Научи меня ценить разные служения, слышать других людей и искать решения, которые помогают всей общине. Сохрани меня от желания подстраивать все только под свой взгляд. Помоги нам вместе двигаться в том направлении, которое Ты даешь нашей церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».Слушайте Радио Пилигрим.
1: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 144. Хвала Давида. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего». Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.
3: Глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видев все, что он сделал в Иерусалиме, в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
1: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 15. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилев, раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет споры, тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его». Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гесуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу».
2: И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела Гилонянина, советника Давидова из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник Давиду и сказал: «Сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома». И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен, наложниц своих, для хранения дома. И вышел царь и весь народ пеший, и установились у Беф-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, и все филифеи, и все гивяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ними из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину: «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою, милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрона, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вефары и поставили ковчег Божий. А Виафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, и он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику: «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоанафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, и он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусей, друг Давидов, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Глава 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосея, с парою навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смок и мех с вином. И сказал царь Сиве: «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива: «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь: «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю: «Вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал царь Сиве: «Вот тебе все, что у Мемфивосфея». И отвечал Сива, поклонившись: «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида, и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил семей злословие его. «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца!» И сказал Авеса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авесе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чрез моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничиженное мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а семей шел по окраине горы, со стороны его шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь, и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. Авесолом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусей архитянин, друг Давидов, пришел к Авесолому, то сказал Хусей Авесолому: «Доживет царь, доживет царь». И сказал Авесолом Хусею: «Таково-то усердие твое к твоему другу. Отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусей Авесолому: «Нет, кого избрал Господь и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И при том, кому я буду служить, не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авесолом Ахитофелу: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авесолому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авесолома палатку на кровле, и вошел Авесолом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авесолома.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Мир вам и радость от Господа.
2: Да, у нас сегодня понедельник, но не тяжелый.
4: Конечно, с такой компанией Юрия Анатольевича, Владимир Владимирович.
2: Надо взять еще компанию, в компанию наших слушателей. Вот, друзья, но говорить будем мы почему, о чем точнее, и почему все-таки день сегодняшний будет, я уверен, для каждого из вас не таким, как он ожидался, ну, в смысле трудностей, а наоборот, может быть, даже очень благословенным. Говорить будем о верности Господней и о верности человеческой. Ну, есть такая добродетель, есть такое качество, верность. Наверное, одно из самых высоко ценимых качеств вообще, в принципе, в человеке.
4: Вот вы говорите, легкая тема. А мне это кажется, тут, знаете...
3: Есть над чем порассуждать.
4: Есть над чем порассуждать. Есть определенная боль у многих, наверное, и в сторону верности Божьей в понимании, и в понимании, конечно, верности человеческой. Сколько раз мы слышим от разных людей, ну, я часто от молодежи, я с ними, потому что работаю... Слово Божие не работает. Бог не отвечает мне. Со мной вот это вот не получается.
3: Всем отвечает, а мне нет.
4: Всем отвечает, а мне вот и им он верен, а мне как будто бы нет.
2: То есть,
4: и это проблема прям.
2: Знаете, это прям, знаете, на что похоже? Простите, уж грубое, сравнение очень грубое.
4: Вот уже напугали.
2: Вот я зову, ага. Допустим, вот бывает, ко мне бежит. Точнее, к ним бежит, а ко мне не бежит. Вот, ну, как бывает во дворе какая-нибудь дворовая собачка, кого всех любит, а кого-то не любит, на кого-то лает. И такое ощущение, вот знаете, Бог ко мне не идет. Я его и так зову, а он ко мне не идет.
3: Вот, используя вот эту аналогию, Юрий Анатольевич, я хочу ремарочку вставить. Здесь есть нюансы. Так скажем.
4: Mm-hmm. Правильно.
3: Здесь есть нюанс.
4: Ну, как не вам говорить эту фразу, Владимир Владимирович.
3: Потому что, ну, мы... Вот такая, с одной стороны, грубая аналогия, очень мягко, так скажем. А с другой стороны, она очень, так открывает не просто, как бы, отношения или ожидания наши от Бога, там, да, или чьи-то, а она открывает еще другой момент... Что с Богом так нельзя? С Богом так нельзя, что просто вот я как по моему хотению, по моему
4: Конечно.
3: Велению, мы начитали сказок в детстве подобных.
2: Так это не вопрос верности. Это же не вопрос верности.
4: Ну, вот...
2: Это вопрос подчиненности, вопрос верности в другом.
4: Ну вот, смотрите, допустим,
3: нет,
4: ситуация похожа.
3: Здесь, простите, здесь, скорее всего, у людей возникает момент, ну раз, ведь Бог обещал что-то сделать,
4: ну, да.
3: Там, да, и он не отвечает, значит, все-таки он не настолько
4: здесь
3: верен.
4: Здесь аналогия...
3: А не просто там подчинен. Там, да?
4: Мне больше видится, как многодетная семья, разного возраста дети, и к малышам он упал... ударился, мама быстрее побежит, чем к какому-нибудь подростку, который знает, что вот здесь надо осторожнее, но не, еще скажет, а я предупреждала тебя. Понимаете? И он, а ты вот этого любишь больше, а меня меньше, ты вот за этим... Или, а почему я? Или, а он первый начал, почему разборки со мной, а не с ним?
3: Спрашивают с меня.
4: Да, почему спрашивают с меня? То есть вот... Это часто мы наблюдаем и в отношениях...
3: Кружку разбил он, а по шапке получил.
4: Вот, да. И возникает вопрос вот такой.
2: А разве это вопрос верности или неверности, если мне ну, больше достается? Больше достается, но это же не значит, что меня выгнали из дома. Наоборот, я в доме, и наоборот, в доме ко мне особенное отношение.
4: Вот поэтому наша сегодняшняя передача Поэтому вы здесь, которые рассеять смогут туман. Рассеять, да, вот это все непонимание и увидеть, как же все происходит на самом деле. И верность Божья, конечно, она не отменяется никогда. И даже наша неверность не может верность Божию отменить. Вопрос, если мы это не видим так, как нам хочется, ну, давайте поговорим.
2: Ну, мы можем задаваться этим вопросом. А в чем же тогда верность? Подождите. А какой верности мы хотим? И почему верность должна быть, ну, неким абсолютом, да, вот он должен быть верен мне, он должен быть верен мне. А мы ведь с детства, наверное, когда заводим себе друзей, мы ищем друзей верных, которые не задаются лишними вопросами, которые следуют за нами туда, куда мы хотим, которые выносят наши капризы.
3: Ну, да, и вот эта характеристика верности, когда
2: и дружат люди, против других с нами.
3: Люди делают то, что мы хотим, и всегда не с нами соглашаются, и всегда является ли это верностью, вот тоже характеристика верности. У меня тоже большой
2: вот
3: вопрос.
2: Тут и, согласен. Безусловно, когда Бог предлагает человеку отношения, а верность — это вопрос отношений, да, когда Бог предлагает человеку, не человек Богу, Бог предлагает человеку отношения, эти отношения строятся на определенной заповеди Господней.
3: На определенных принципах.
2: Принципы и заповеди. То есть не просто Бог говорит, будь мне верен. А как? Ну, я не знаю, я потом тебе скажу. Вот это как раз не Божий принцип. А Божий принцип верности, он, вот оно сразу все определено. Вот вводит Господь человека в Эдемский сад и говорит, вот он сад, вот трудись в нем. А вот деревья в этом саду.
3: Ешь все, что хочешь.
2: Ешь все, что хочешь, кроме от древа познания добра и зла. И тут же определяется человеку, да, его сфера. И вот здесь он верен Богу. Верен или не верен. То есть он выполняет заповедь или не выполняет заповедь. Вот, собственно, и все. Есть в Эдемском саду, ну вот обратите внимание здесь, в Эдемском саду, только двое, которые договариваются между собой. Это Бог и человек. Они договорились. И вот здесь уже дальше исполнение этого договора и определяет, верен человек или не верен. Верен ли участник договора или не верен. Бог верен? Бог верен.
4: Ну, хорошо.
2: Человек не верен.
4: Бог говорит, не приключится тебе зло. Говорит же нам такое писание, священное писание. А человек говорит, а как же, а мне приключилось зло. Вот тут же Иов мог бы сказать.
3: А здесь зло? Философский вопрос возникает, а что же тогда есть зло?
4: Вот это хороший вопрос, да. Но человек, который находится в каких-то своих обычных обстоятельствах и вдруг попадает в какую-то переделку, я не знаю, шторм какой-то в его жизни, первое, конечно, вот он кричит, а как же? А как же, ты же обещал, почему же?
3: Куда же Бог смотрел?
4: Куда же ты смотрел или смотришь?
2: Мы всегда будем кричать, мы всегда, или может быть, большую часть нашей жизни, сталкиваясь в разных обстоятельствах, с разными трудностями, мы будем с непониманием, да, взирать на небо и говорить, Господи, что ж такое, почему ты оказался мне неверен в данной ситуации, да, почему ты мне не помог, по сути дела, обвиняя Бога в некой неверности. Но между тем, да нет, почему, верность-то остается. А вот кто особенно понял для себя верность Божию, это Давид. Вы обратите внимание, почитайте его псалмы, ведь он очень часто стенает. Но в то же самое время он очень часто восклицает, например, как в 22-м псалме. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Чаша моя преисполнена». Господи, ну почему ввиду врагов? Господи, ну почему мне нужно идти за тобою долиною смертной тени? И смотреть на твой жезл, на твой посох. Но вот так Бог проводит. Бог нас проводит, обращая внимание на то, что Он рядом с нами. Он рядом с нами. Нам трудно, нам больно, но Он рядом. Вот в этом и есть Его верность. А мы же ищем часто верности как постоянного состояния комфорта.
4: Ну, это как родители бы носили маленького ребенка на руках всю жизнь.
2: Всю жизнь,
4: и...
2: да.
4: не хочется ему ходить своими ногами. Да, не хочется. Да.
3: Крику делали бы, исполняли
2: все. И только сладенькое, сладенькое, вкусненькое.
4: Да, ну таких родителей бы назвали сумасшедшими, которые не любят своего ребенка.
3: Ну, вот я чуть-чуть глянул в словарик одним глазиком. Что вообще смысл слова верность вот, библейских текстах? В Ветхом Завете это слово, оно по своему содержанию синонимично со словом вера. Вера и верность. Но есть определенные такие смысловые связи между этими двумя словами. И это уже наводит нас на определенные моменты. И вот в этом слове заключается ли как бы такое, может быть, некий мостик можно перекидывать вот с понятием, которое относится к проему дверей, и который, вот эти два косяка, на которых стоит перемычка, который, то есть постоянство, такой смысл, передает смысл постоянства в определенных, в определенного состояния. Вот, вот в этом есть смысл.
2: То есть дверь, она никуда не девается.
3: Да, неважно, дождь идет, ветер дует, может, там ее плечом можно зацепить, там, да, или споткнуться о порог, но вот она как стояла, так она будет стоять.
2: То есть в Боге всегда есть выход. В каких бы обстоятельствах ты ни оказался, выход есть. Вопрос в том, что он в Боге, а не как-то по-другому.
4: А не в твоей голове.
3: Ну, здесь, я думаю, изначально надо признать одну простую вещь нам, или укоренить ее в своем сознании. Бог всегда прав, и Он есть эталон того, что хорошо, что плохо, что зло, что добро и тому прочие вещи. И тогда многие переживания, они просто отпадут, и обиды на Бога, они просто отпадут сами собой. Если Бог сказал, что это кривое, ну, это кривое. А если Бог сказал, что вот это тебе будет на пользу, даже если это горько, будет на пользу. Доктор сказал, да, выпей эту таблетку.
4: Не повредит,
3: да. И сделай это. То есть, вот эти моменты нам нужны. Это база такая, которую мы понимаем. Если Бог что-то установил, то это и есть истина. Даже если нам какие-то вещи, казалось бы, хотелось бы расширить, там, да, или сделать более комфортными для употребления в жизни, так скажем.
2: Ну, надо согласиться с тем, что верность Божия, она начинается не с нас. Да. Бог верен словам своим.
3: Бог сам себе верен.
2: Сам себе верен, да, безусловно. Бог сотворил эту вселенную, и она тверда и не поколеблется. Бог верен словам своим в том, что мир, в котором мы живем, существуем, он создан однажды и действует теперь. И будет действовать дальше, пока Бог не решит другого. Но в данный момент Бог верен. Бог верен своему слову. И наше познание верности Божией, оно начинается отсюда. Если бы Бог был неверен, то мы бы, наверное, столкнулись с чем-то невероятным в нашей жизни. Я как-то читал один фантастический рассказ, ну, такой довольно забавный, где мир потерял стабильность, где законы в нем вдруг начали резко...
3: Стали относительными,
2: да, стали меняться. И люди постоянно приспосабливаются к этим законам. У них появилась возможность приспосабливаться, но не у всех, да. Но вот это на самом деле очень такой опасный и очень неуютный мир.
3: Да. Где все меняется. Да. Я думаю, многие сегодня это ощущают, когда сегодня одно, завтра другое, или в семье, да, у кого-то настроение поменялось, я сказал, сделаю, а потом мне не буду делать, там мне неохота стала. Или еще что-нибудь в этом роде, да. Такие вот, уже житейские, бытовые вопросы, да.
4: Вот, наверное, эта фраза «человек ко всему привыкает», вот это стремление к некой стабильности, пусть и даже она не всегда такая позитивная стабильность, но когда это из раза в раз, когда это вот уже твое, да, твоя жизнь, ты как бы к этому привыкаешь, какая-никакая стабильность. Но как только теряется, уходит эта стабильность из нашей жизни, когда мы не знаем, чего ожидать, когда мы не знаем, улетит ли наш самолет, на который мы купили билет.
3: Выдадут ли зарплату.
4: Да, выдадут ли зарплату, доживем ли мы до утра, когда это все становится очень близким, реальным, вот тогда, конечно, тяжело. И вот тогда людям и становится и страшно, и начинают искать вот этой стабильности, где можно все-таки вот выдохнуть, успокоиться, сказать, все, я в безопасности.
3: Ну вот, и если вернуться к словарным вопросам, да, то в Библии, мы уже в Новом Завете, мы видим, что верными называются и верующие. То есть это тоже как вот тоже своего не всегда подавляющем большинстве случаев, да, верные, верующие, ну, не, люди, уверовавшие во Христа, они называются верующими. Там не так много, по-моему, 5, там,
4: святым и верным.
3: 5 или 7, да. А вот обращений, которые характеризуют именно вот это постоянство отношений со Христом, они чаще, гораздо чаще употребляются, чем просто указание на то, что человек верующий. Верующий, он что-то, во что-то верит. А вот характеристика именно, которая ожидается Христом и которую Бог сам являет людям, она чаще гораздо употребляется в отношении обозначения людей, верующих в Иисуса Христа.
2: Ну,
3: это тоже говорит о многом.
2: Мне кажется, апостол Павел, когда говорит о верности верующих, он имеет в виду, что верность верующих, она в верности Христовой. Мы же не просто сами по себе, мы же им живем и движемся и существуем. А потому и верны, или верны, сами по себе навряд ли способны.
3: Ну вот как раз-таки верность – это и один из плодов Духа Святого. Один из плодов, который мы можем выращивать. Кто-то говорит, ну я вот родился, воспитался вот так вот, у меня ничего не получается, я не умею и никогда не пробовал быть верным. Действовал, когда как по обстоятельствам, с красными, красные, зелеными, зеленым, да, как бы это свадьба в Малиновке. Власть меняется, кепку одел другую и пошел дальше. Как удобно, лишь бы брюхо полное, простите за
2: такое. Разобраться бы, да, как раз-таки в человеческих, во всех этих перипетиях сложно бывает разобраться. А вот когда речь идет о Боге, о Его верности, о верности Ему, здесь человеку чаще всего-то и спокойнее, и стабильнее, потому что в мире бушуют страсти, в мире меняются политические системы, приходят одни вожди, уходят другие, вот, а Бог-то остается. Вот, и мне кажется, для человека это действительно стабильная гавань, вот, надежное такое место, куда можно прильнуть душою своею и эту верность ощутить. Как раз среди неверности этого мира.
3: Но вот при этом, при всем, при том, что Бог являет подобную верность, и мы находим, если по-настоящему ищем это в Боге, то, с другой стороны, Бог ожидает и взаимность, рассчитывает на взаимность, и даже конкретно предъявляет это даже как требование. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Да, это вот
2: это максимальное
3: высший эталон, да, там требований. Но однозначно, оставаясь верными вот, в подобных обстоятельствах или при подобного как бы, уровня, да, или качества верность, когда мы являем, то, соответственно, Божие благословение и Божие участие в нашей жизни, оно будет выражено гораздо более ярко и с последующими наградами, которые он обещает. О чем мы читаем уже в Откровении, это как о будущем, которое Бог готовит для верных.
2: Ну, верность начинается, или, скажем так, она... верность, она направлена в отношении какого-то определенного решения. Ну, данного слова, например. А вот Бог призывает Авраама следовать за ним, да, и дает ему обетование. А что требуется от Авраама? От Авраама требуется следовать туда, куда Бог его ведет. Но я так понимаю, что Авраам говорит некое слово, да, то есть он говорит: «Господи, я согласен. Я согласен пойти за тобой». И Авраам идет. И Авраам не просто верен Богу, Авраам верен тому слову, которое он Богу сказал, которое он Богу дал, следуя за ним.
4: Ну и семье своей он говорит: мы идем, я от Бога получил, мы идем.
2: А, безусловно, он семью свою вовлекает. И предложение звучит, например, для того же Лота. А юноша, он мог бы остаться там со своим родством в Харане, но он не остается, а он идет вместе с Авраамом. То есть он тоже принимает определенное решение. И для него тоже предстоит испытание, испытание его верности, которое он, кстати, не выдерживает, можно так сказать. Лот потом пошел пожить в Содом. А вот Авраам верен, и Авраам как образец верности. Образец верности Богу во всем. То есть, смотрите, Авраам положил для себя в сердце своем быть послушным Богу. Сказал: буду делать. И, в конце концов, его вера была, как бы это сказать, сформирована или продуцирована, вот такое слово, переросла в верность. Вот вера, она перерастает в верность. То есть я не просто поверил в Бога, я так и поступил. Я так и поступал всю свою жизнь. И потому назван человеком верным. Верность, она от веры, она начинается с веры. А вера в слово.
3: Вера и доверие Слову Божьему, оно производит в нас веру. И постоянство в этом, оно производит в нас верность.
2: Производит верность. А верность — это уже как бы качество, которое, в котором есть звание. Вот человек верный. Вот человек верный. И это высокое звание.
3: Ну, видя каждый раз, как Бог явно отвечает и содействует вот своим исполнению своих обещаний, когда мы остаемся верны, это продолжает нас вдохновлять тому, даже в те даже случаи или в тех обстоятельствах, когда нам кажется, что Бог про нас забыл.
2: Да.
3: Как вспомнить историю Иосифа, там, да? Вспомнить историю Авраама, который 25 лет, получив обетование о наследнике, и 25 лет, и уже все закончилось, естественные все возможности и способности у него и у супруги, и при этом он все равно продолжал, поверив сверх надежды. И даже когда родился ребенок, и вот Бог говорит: пойди и вот этого наследника, который тебе обетован, принеси в жертву на той горе, которую я тебе скажу. И мы нигде не читаем, возможно, внутри у него там были какие-то буря мыслей, сомнений, но он просто ничего не говорит, молча собирается, молча идет туда. Там Сирен Киркегор, да, написал целый трактат философский на эту тему, что же он переживал там, да, как это было, и вообще, как это возможно. Но, тем не менее, он приходит и делает. Мы не знаем, что у него в душе, но он делает, почти доводя до конца, уже занеся нож, только тогда Бог останавливает его и указывает, он видит
2: это проверка верности.
3: Барана, запутавшегося рогами там, в кустах, и приносит его в жертву. Ну, вот это максимальный как бы эталон верности, который мы находим в Писании. Ну, если мы не говорим уже о Христе, я говорю о человеческой верности.
2: Ну, хорошо, возьмите Моисея, например. А в чем его верность? Вот это тоже очень интересный человек. Ведь его верность, судя по всему, она формируется, наверное, с самого его рождения, когда он у груди матери своей, да, воспитывается при доме фараоновом. То есть все время для него есть определенный выбор. Смотрите, с одной стороны, у него есть кормилица, его мать, еврейка, которая чудесным образом оказалась во дворце фараоновом, чтобы кормить своего же сына, спасенного, ну вот,
4: от того же фараона,
2: дочерью фараоновой. Вот. Но у Моисея, пока он растет, всегда есть некий выбор. Кому быть верным? Дочери фараоновой, да, фараон, вот, египетскому царству, которое перед ним, вот оно лежит.
4: Или своему происхождению.
2: Или своему происхождению, своей матери, своему родству, да, вот, которое в незавидном положении, чисто по-человечески, выбрать Египет, это было мудро и правильно. Вместе с мамой, вместе с сестрой можно было бы еще кого-нибудь из родственников перетянуть туда поближе ко дворцу. Я думаю, что на это бы пошли.
3: Неплохо устроиться там.
2: Да, ну вот, а там что будет? Ну, уже все.
3: А там, глядишь, может, и трон. Разное бывает, люди умирают.
2: Да.
3: А тут в качестве пасынка приняли.
4: Да или хотя бы просто уже беззаботно и безбедно жить все свои дни.
2: Но, судя по всему, у Моисея что-то было другое в сердце. Моисей, как написано, взирал на воздаяние. Он взирал на то, что Бог, он исполнит свое слово. Он, как говорил, он выведет. А вот Моисей подхватывает эту верность Авраама, Исаака и Иакова и применяет ее к себе. Он ее чувствует, он понимает, что и он должен оказаться среди этих людей, потому что Бог что-то ему доверил. И до 40 лет своих, да, когда он вступился впервые за израильтянина, унижаемого, он эту мысль в себе развивал и принял решение. Он увидел, вот он момент, когда Бог дает ему избавление для народа израильского. Он в этом верен. Да, он поднял восстание не вовремя. Ему пришлось самому бежать. Но это была верность.
4: Ну вот момент, когда народ ропщет, да, и Бог говорит Моисею, отойди-ка в сторону, сейчас я их всех истреблю, и от тебя произведу новый народ, потому что все уже, и вот как будто вот здесь сам Бог Всевышний, да, объединяется с Моисеем, тут же и голова может закружиться, и вообще много всего, и народ действительно раздражает неверный. Вот здесь вот этот ответ Моисея, это его верность Богу?
2: Да, его верность Богу, его верность тому Божьему плану, который был у Бога изначально, а потом еще это призыв к верности Господней. И обратите внимание, Моисей опять не о себе, Моисей о народе. Вот он, наверное, этот высший эталон верности, когда мы не о себе любимых печемся, потому что, ну, если Бог, ты уничтожишь народ, то и меня вместе с ним. Подобное что-то, да, говорит и апостол Павел, когда восклицает, что готов быть отлучен от Христа ради сродников своих, евреев, чтобы они спасены были. Вот он ведь тоже таким образом апеллирует к верности Господней. То есть мое спасение, что оно такое, если без тех, о ком я переживаю? И Бог подчеркивает, Бог дает Павлу обетование. Павел говорит о том, что остаток спасется. Бог обещал и ему. В том числе и его верность апостола Павла, она вот как раз, как бы это сказать, залог тоже исполнения этого божественного слова.
3: Ну, здесь, я думаю, такой, как еще и прообраз отождествления, когда Моисей заступается за народ, он говорит, если их, то и меня. Он говорит, ну, я часть этого народа, он отождествляет себя, выступает таким заступником, прообразом Христа, который стал подобен нам и воспринял плоть человеческую и стал заступником за каждого живущего. То есть вот это такой библейский прообраз, который... И здесь вот именно момент, что именно верность, не какие-то личные мотивы там, да, или амбиции, а только вот единственная верность, то, что могло тому слову, которое, или тому, как сказать, естеству, наверное, которым он является, да, то есть он плоть от плоти этого народа, да, кровь от крови, и поэтому он заступается. То же самое, что делает Христос, он воспринял все то, отождествив себя с человеком и став человеком, и вот такие тоже библейские параллели.
2: Хорошо, у нас блок новостей, друзья. После него продолжим.
0: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Ну что ж, друзья, продолжаем наш разговор. Вы обратите внимание, когда апостол Павел или когда Моисей, они заступают народ перед Богом, ведь здесь показывается, как велика роль заступника вот в вопросах верности и неверности. То есть есть договаривающиеся стороны, да, определив определенные, да, как-то две между собой. Но кто-то из них не верен своему договору. Что делать другой стороне? И вот Бог говорит такую фразу через пророков. «Искал я у них человека, искал, кто бы заступил землю свою». Ну, землю сию, да, предо мною, людей, живущих на ней, кто бы заступил. Вот для чего нужны заступники?

0: Давид, который стоял пред Господом, и судьи, и пророки, которые тоже выступали в роли заступников в тот или иной момент. Здесь не имеет значения. Бог говорит, искал я у них человека. Ну и, конечно же, Христос, который является заступником нашим. И поэтому мы можем полагаться на верность Божию во многих таких непростых моментах, благодаря тому, что есть заступник. Это, конечно, показывает то, что мы неверны, бываем неверны. Но, с другой стороны, это дает нам такую определенную надежду.
1: Но, с другой стороны, еще и Писание говорит, что, что если мы неверны, Христос пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сам Христос, дав обещание, он, мы можем быть уверены, что он продолжает оставаться верным тем обещаниям, которые он дал. Неважно, будем мы верны при этом или нет, но одно, до, обозначив определенный край, да, если мы отречемся, то и он тогда отречется и не разорвет обещание своей верности в отношении нас.
0: Ну, смотрите. Ну,
2: то есть, если мы захотим прекратить этот договор.
1: Да, он не станет неволен. Не в том смысле, что он не хочет нас любить, а он не будет насильно навязывать себя человеку, свои условия, если человек сам говорит, я отказываюсь от этого.
2: Делает
1: вот,
2: выбор.
1: Да, делает определенный свой выбор. И вот в этом случае Господь говорит, хорошо, если ты отказываешься, я насильно тебя... Царство Божие тащить не стану.
0: Ну, это самая трагичная, которая история может быть, да, это когда мы говорим, где же пределы, когда мы думаем, до какого момента можно Бога испытывать, а где, Господи, верность твоя заканчивается. А верность его заканчивается тогда, когда она вступает в конфликт с другой верностью Божией. Бог не может быть неверен сам себе. Ибо себя отречься не может. То есть нельзя заставить Бога вступить в конфликт с самим собою. И если возмездие за грех смерть, то смерть придет. Другое дело, что есть искупление. Оно опять же верностью Божией. Есть смерть за грех, но есть и искупление, потому что есть кто-то, кто заплатил цену, чтобы мы были искуплены от смерти. Но в тот момент, когда не остается цены, то есть когда есть прямое отречение, когда мы, ну, грубо говоря, отталкиваем Бога от себя, Бог не может нас неволить, ибо Он верен тому, что каждый человек имеет свободу выбора. Бог в этом также верен. И мы до самого конца своей жизни остаемся в свободе выбора. И в этом тоже есть верность Божия, с самого начала положенная. Поэтому да, мы сталкиваемся и там с Божьей верностью, и тут с Божьей верностью. Угу. Бог верен тому, что нечестивые придут на суд. Они придут.
2: Является ли это для нас примером, вот этот момент, и мы, даже если мы бываем неверны, он остается верен. Является ли это для нас примером в наших человеческих отношениях между друг другом? В дружбе, в семье, знаете, как часто бывает, вот, особенно в миру, да, один из супругов изменил,
1: да, Коля, да?
2: Другой, да, другая, да, идет изменить в ответ. Это вот просто отомстить, ах, раз ты вот мне не верен, то и я не буду.
1: Ну, вот здесь как бы мне кажется, что мы, нам нужно, предлагаю сделать поворот такой, знаете, от высоких материй, о которых мы говорили, там, о верности, о каких-то там небесных сферах, и опуститься на землю. Вот просто многие люди, помимо даже вот такого, такой ситуации, ну, они просто говорят, вот я живу, я стараюсь там ходить в собрания, там, жертвовать там временем, финансы, там, и, ну, вот хочется большего, ожидаю большего, где-то изобилие, о котором я читаю, там, ну, то есть какие-то земные категории, которые ближе, они более понятны, и они более осязаемы для человека, да, вот я живу там на одну пенсию, там, да, или на одну стипендию, или еще что-то в этом роде происходит у людей, и они говорят, а вот где же тогда верность, благость Божия, вот здесь

0: Мне кажется, мы еще можем зацепить как бы такую тему. Она немножко не только верности касается, но и промысла Божьего о жизни человека. Но, тем не менее, люди хотят понять многие для себя, а как вот у того получается, а у меня почему-то не срастается. У меня что-то все... Бог как-то не откроет для меня окна небесные.
1: Да мы как бы об одном и том же. Знаете, помните, Христос задал вопрос апостолам, за кого почитают меня люди? Вот за кого они меня почитают? И ответ-то был дан разный. Одни говорят, ты пророк. Другие говорят, ну, какой-то там великий человек, там еще что-то. То есть разные представления о Христе. Кто-то видит его царем, кто-то видит его пророком, кто-то видит его просто учителем. А вы за кого почитаете меня? Здесь очень важный момент, потому что от него, ну, все остальное за Христа Божия почитаем. Если вы почитаете меня за Христа Божия, говорит Христос, как бы дальше продолжается этот диалог, то он им напоминает, что Сыну Человеческому должно пострадать, Сыну Человеческому должно быть отвержен и должно быть убиту. А почему отверженному? Вот смотрите, где происходит основной конфликт, который заставляет, или, скажем, который разрушает верность верующего? Когда он неверно представляет себе Христа.
0: Неверно, в смысле, неправильно.
1: Неправильно, да, неверно. Вот смотрите, верное и неверное представление говорит и о верности, и о неверности. Здесь все должно быть точно. Он Сын Божий, он идет, как о нем написано. А мы порой хотим, чтобы он был тем, кто нас кормит. Вы следовали за мной, вот там была группа людей, которая пошла за Христом, обошла вокруг Галилейского озера, пока он шел по воде. Он говорит, вы идете за мной, потому что ели хлеб и насытились.
0: Я как раз эту историю хотел вспомнить, да.
1: Когда
0: возникла вот эта история.
1: Вот вы где ожидаете от меня, а этого нет. И что ж тогда такое? Бог неверен. Понимаете? Вот он неверен. Мы-то было думали, да, что он тот самый. Подождите. А разве вы не посмотрели вот на это? Нет, не хотели посмотреть. И потому апостол Павел, он и нам предлагает, и для себя нашел. Я, говорит, хочу сообразоваться смерть его и страданием его. Я хочу сообразоваться. Вот где, докуда я хочу идти в верности моей, как и Христос был верен. И вот тогда да. Вот тогда, когда мы это понимаем, что Сыну Человеческому надлежало пострадать, но если его гнали, будут гнать и нас, как сам Христос говорит, ну тогда какие вопросы могут быть?
2: Ну и потом апостол Павел получает пророчество, что там, куда он собирается идти, там его повяжут. И тем не менее...
0: Посудят.
2: Да, и он все равно идет туда, зная это, вот проявляя эту верность Богу.
1: Апостол Павел, смотрите, в чем его верность и верность Богу в том числе. Он верен своему призванию. А в чем его призвание было? Защищать благовествование. Обратите внимание, вначале он просто евангелист. Он евангелист, он учитель, он посланник, то есть он апостол. А потом он апологет, причем апологет высшего порядка.
0: В высших эшелонах власти.
1: Да, потому что он идет туда, он идет к царям, он идет, чтобы пред ними защищать Евангелие. И он, собственно, это делает. Его роль узника – это роль человека, защищающего Евангелие. Можно было бы в этих условиях сказать, Господи, неужели нет каких-то других вариантов? Господи, ну дай мне, например... славу, известность какую-нибудь, деньги, авторитет, силу, в конце концов, и я тогда буду защищать Евангелие. А многие люди, они ведь этого и ищут. Ну, сколько разговариваешь, ну, даже вот, знаете, вот те же музыканты, да. Вот мы прославимся, и тогда будем говорить всем, что мы верующие. Да не будете вы говорить. Вы говорите, если вы апологеты, то ваша верность будет проявляться в том, что в гонениях на вас, в притеснениях, в трудностях вы будете защищать Евангелие.
0: и будете прославлять Христа.
1: А если вы идете путем компромисса в вашей жизни, да, вот торга,
0: слава, а потом сказать, а мы, потом... оказывается, были христианами, да?
1: И так не будет. Вот смотрите, в новостях мы сегодня как раз слышали эту новость. Все больше людей в такой стране, как христианская стране, как Америка, скрывают свою принадлежность к христианству. Все больше человек, людей это делает. Да, большинство еще не скрывают. Но в процентном отношении за несколько лет число людей, которые стыдятся своей веры, выросло в несколько раз.
0: Удвоилось точно.
1: Да. И чего они ждут? Они ждут, наверное, какого-то особого расположения, чтобы проявить верность Богу. Я думаю, что не сработает. Мне здесь интересно Иосиф, который был в плену в египетском царстве. Ведь он оставался верным Богу постоянно. Ведь он не захотел потерять верность пред Богом, когда его, как говорится, царицы соблазняли, да, жена Потифара. Он оказался верным Богу, он оказывался верным Богу в темнице, он всегда был верен Богу и был верен своему призванию. Вот что интересно, он где-то его понял, он понял для себя, что не просто так Бог его поместил. В один момент он опечалился, я думаю, это когда ему пообещали замолвить слово перед фараоном. Виночерпий пообещал, да, помните, а не сделал этого. Но опять же, у Бога есть времена и сроки, он оставался верным, и его верность привела его туда, куда он даже не помышлял попасть.
0: Интересный моментик хочу отметить. Ведь даже став уже вторым после фараона, он же этого виночерпия там не сместил никуда, не стал там преследовать, козни строить. Говорит, я тут из-за тебя мог бы просто сказать два слова бы и все.
2: А жену Потифара не позвал. Жену Потифара, даже да. Просто в глаза подсмотреть.
0: Да, просто хочу взглянуть тебе в глаза. Или того же Потифара, я же тебе говорил. Причем, я думаю, что и перед Потифаром он не обвинял, и он сказал просто, ничего подобного не было.
1: А здесь знаете, какой еще момент?
0: Не сказал, что это она сама кидалась там, да?
1: Верность еще и в том, чтобы не разрушать чужую верность.
0: Не дискредитировать.
1: Не дискредитировать.
0: Просто, вот, не кляузничать на человека.
1: Вы помните историю с господином, который прощал долги? И вот он простил тому, который был должен ему 10 тысяч талантов. И тот, который 10 тысяч талантов, которому 10 тысяч талантов простили, он пошел и душил того, который бросил в темницу, должен был ему 100 динариев. И царь, простивший, господин властелин, ему 10 тысяч талантов, возмущается на это. Почему ты поступаешь вероломно, вот интересно, по отношению ко мне? Я тебе простил. Я ж тебе простил. И вот Иосиф, он где-то, знаете, для себя вдруг понял, если меня Бог привел сюда, пред лицо фараонова, то кто я буду по отношению к Богу, если начну считаться с какими-то людьми, вот, ну, которые мне когда-то досаждали.
2: Из-за которых, кстати, я теперь которых... перед фараоном и
1: посудаю. То есть не был ли это в этом во всем Божий план? То есть я тебя простил, как вот говорит властелин вот этому должнику 10 тысяч талантов. Не должен ли ты был простить 100 динариев? И Иосиф вдруг увидел, вся его жизнь, все его обиды там, на братьев, на Потифара, на его жену, на виночерпие, это жалкие копейки по сравнению с тем, что он обрел вот в данный момент.
0: Ну, и с другой стороны, он наверняка, он смотрит на это как на ступени определенные, да, помните, когда он встречается уже с братьями, и он говорит, братья, это промысел Божий.
1: Да.
0: Это не просто вы меня предали, там, да, или продали, А это Божий промысел, чтобы сохранить сегодня жизнь там, огромному числу людей. Они-то думали потом по-другому, потому что когда отец умер, сказали, вот он сейчас передумает. Mm-hmm. Там, да? Они по-своему продолжали мыслить о нем. Но он однозначно, во-первых, увидел, что это были ступени его роста.
2: Не просто для него самого, а как раз вот спасти семью.
1: Он им предлагает другие отношения верности. Я верен Богу, и вы оставайтесь верными Богу.
0: Но да. Хочу немножко привязать вот к нашим бытовым обстоятельствам. Когда многие люди смотрят, вот ждут момента, когда вот все разрешится, я буду жить уже такой изобильной жизнью. Но к изобильной жизни мы можем прийти, мы обязательно придем в небесах, да, но здесь Бог не гарантировал нам изобильную жизнь. Вот здесь некоторые возводят вот эти абсолют обетования. Изобильная жизнь духа, прежде всего.
2: И изобилие радости, надежды, веры.
0: Даже в скорбях, да? Когда ты имеешь и в скорби надежду, и в переживаниях обстоятельств. И можешь не только сам быть утешенным, ты еще и других будешь утешать. У тебя будет больше, чем просто материальные какие-то возможности. Как Петр идет, да, серебра и золота нет у меня, что имею, даю, встань, ходи. Да, или еще какие-то подобные тому вещи. Для нас остается, Бог не хочет нас сам, да, чтобы мы впроголодь жили там и на помойках там где-то, или где-то с паперти там с протянутой рукой стояли. Но Он ведет нас своими путями, вот как Он провел когда-то Иосифа вот к его торжестве, да, к его славе. Но Иосиф никогда за эту славу, вот, для него эта слава была, ну так, не являлась чем-то, за что он держится или что его вдохновляет. Mm-hmm. Его продолжал вдохновлять Бог и отношения с Ним. И если мы вот в этом черпаем источник вдохновения, тогда мы будем довольны всем, что есть в нашей жизни. Даже горькие переживания, они станут...
1: Бог
0: не променяет ни на что, мы не променяем их ни на что.
1: У Бога для верных есть обетование. И надо хорошо понимать Писание или читать почаще его, да, и тогда, наверное, надежды наши будет больше в самых разных обстоятельствах. А в псалмах Давид очень часто как раз говорит о верности Божией и о том, что Бог на верных. Как Бог на верных? Ну, во-первых, его глаза на них. Вот это очень такой такая интересная метафора. Бог смотрит на верного человека, как на Иова. Помните, видел ли ты, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Говорит Бог пред ангелами своими сатане. То есть и сатана обратил. Mm-hmm. Понимаете, Бог смотрит на этого человека, Бог обращает на него внимание, и дьявол тоже обращает внимание. На верных смотрят. Верные, они всегда привлекают к себе внимание.
2: И особенно на них смотрят, когда испытывается их
1: когда
2: верность.
1: Испытывается их
0: Мардохия,
1: верность.
0: Мардохия, вспомним, да?
1: Бог оберегает верных. Опять же, Давид в 30-м псалме уже говорит о том, что Бог хранит. Хранит тебя Господь. В этом ведь и суть сохранности. Через любые обстоятельства, проведя, Он тебя сохранит. Его жизнь в твоей руке, вот здесь тоже очень важно, важное обетование для верных. То есть, как помните, пророк Иеремия, в награду тебе жизнь твоя, вот пожалуйста.
2: Добыча. Я вот пример вспомнила один. Подруга моя мне рассказывала, как много лет назад, когда они молились за свой дом, и вот Бог дал им дом, и в какой-то момент муж, просто разочаровавшись вот в вере, он говорит, все, не будет в этом доме никого верующих, христиан, не будут собираться. И в этот момент она вдруг понимает, что как раз весь духовный мир на нее сейчас смотрит. Как она себя поведет, проявит ли она, останется ли она верна Богу, и она тогда говорит, послушай весь духовный мир. будет так, как сказал Господь, и будут собираться здесь люди, и муж будет прославлять Бога, и не стала смотреть на вот это вот все видимое, не стала спорить со своим мужем вообще, а просто вот заявила о своей верности Богу, даже в таких обстоятельствах она будет продолжать верить.
1: Искал я у них человека.
2: Да?
1: Заступила.
2: И прошло совсем немного времени, и Бог так поговорил с мужем, что все поменялось, и действительно да. собираются люди и вот прославляют его.
0: Продолжение, когда как раз вот эпизод как-то Бог искал заступника, это как раз преддверие буквально суда, который Бог излил потом на землю израильскую, там, да, и царство, и они пошли в плен, и так далее, и так далее. Вот, и там есть такие слова у пророка, он говорит, ходатаи твои отступили от меня. Когда перестают ходатайствовать ходатаи, тогда может прийти и излиться гнев Божий.
2: Ну, это хороший момент, когда кто-то поступает с нами несправедливо, особенно если близкий предает нас. Да. В этот момент весь духовный мир на нас смотрит. Как мы поступим?
1: Да. Ну, еще защита Господня на верных. Об этом притчи говорят. Он благословляет верных. Во Второзаконии, в 11 главе, там, вы помните, слова благословения за исполнение закона, которые прозвучали на горе Горизим. Ведь это удивительные слова благословения. Или Псалом 90 тоже, живые помощи его еще называют. Ведь это тоже обетование для верных. Они демонстрируют верность Господню, но и воздаяние верным. Для верного всегда есть воздаяние. Для верного всегда есть воздаяние от Господа. И есть награда. Если помните, Петр сказал, что будет нам? Все оставившим вот и последовавшим за тобой. Да. И Христос умножает их чаяние как минимум в сотню раз. Вот что будет вам. Во сто крат более вы получите. Сто крат — это такая фраза, которая говорит о неизмеримо большим, чем вы потеряли. Да. Вам кажется, что ничего не будет, или вы переживаете? Не переживайте. Бог уже думает, как восполнить ваши потери. Так что Бог благословляет верных. Не сомневайтесь, друзья.
0: Да поможет нам Господь остаться верными до конца. До конца, не ослабев, не отступив, Нет, тем более не отрекшись, да.
2: Спасибо, что вы с нами, за вашу верность, поддержку. И в этом Божьем деле пусть распространяется Евангелие, пусть распространяется Божье Слово. Будем верны и в этом своем служении.
1: Благословение всем.

0: Держи моих детей в своей руке и не отпускай их ни на миг. Летят...
1: Вы слушаете радио.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Все значит, соседи есть христиане на этой планете.
4: Пусть знает. Все соседи.
3: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы попытаемся говорить о том, чем знание отличается от познания. Вред на пути к новым познаниям, как ни странно, заключается именно в обретенных ранее знаниях. Духовные знания вытекают из познания. Сразу что-то происходит в духе человека, внутри его сердца. Потом человек делает какие-то соответствующие выводы и обретает знание. Откровение и есть приобретаемое познание через озарение Духа Святого. Познание никогда не сделает человека гордым, потому что оно прославляет Духа Святого, потому что оно приходит от Духа Святого, оно не достигается человеком самостоятельно. Потому познание прославляет Духа Святого, наставника, учителя, а вот знание надмевает. Как только человек остается наедине с полученными знаниями, которыми он теперь обладает самостоятельно, он склонен к превозношению, как человек, имеющий преимущество перед не имеющими таковых знаний. И как только человек остается с этими знаниями, не вернувшись опять к общению с личностью Духа Святого, он обрекает себя на застой, бесплодие и гордое одиночество. Духовное знание, как манна, должно быть применимо в момент его нахождения. Это вспышка, просвещение, зарница. Такое знание очень ценно, потому что своевременно. Оно и истинно, такое знание, потому что правдиво. А правдиво, потому что уже не в Писаниях содержится, а в душе открывается. И если нет такого знания в душе, то и не познание оно. Чем дольше я колеблюсь, не решаясь воспользоваться этими знаниями прямо сейчас, в сию же минуту, тем больше я рискую его потерять. Слово «знание», которое приходит от Духа Святого, требует безотлагательной реакции. Если я отложу исполнение такого слова, допустим, на завтра, я рискую не сделать этого никогда. Манна восмердит. Слово как будто содержит в себе определенную меру силы, которая при соединении с моей верой высвобождается. И происходит чудо. Слово становится плотью. Это подобно воде Нафтусе в городе-лечебнице Трусковце. Свои целительные свойства она сохраняет максимум 2 часа, после чего становится обычной водой H2O. Сколько бизнесменов ломали голову над тем, чтобы сберечь эти целительные свойства воды, транспортировать ее, поставить на конвейер. Все напрасно. Нафтусе люди пьют прямо из источника, сразу, не отходя ни на шаг и не теряя ни минуты времени. Таким же образом и вера напрямую связана со словом знания и полностью зависима от него. Бог заинтересован приручить меня к себе так, чтобы все свои идеи, инициативы я свел и ограничил только ожиданием Его команд, Его велений и немедленному их выполнению. Сколько же я испытываю радости от того, когда Бог одобряет мое послушание, когда я выполняю команды Святого Духа. Пусть эти короткие рассуждения сопровождают вас сегодня, в течение всего этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: золотая коллекция на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 25 мая, наша тема сегодня «Ваше сердце является домом Христа». И наше местописание – послание к Ефесянам 3:17, где апостол Павел молится за всех нас, и он говорит: «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Слово «вселиться» имеет большое значение. Это слово «катойкео». «Ойкео» является формой слова «ойкос», которое на греческом означает «дом». Но первая часть слова «ката» означает «вниз». Соединяя эти два слова вместе, мы получаем «поселиться в доме» или «занять постоянное место жительства». То есть кто-то расстилает на полу ковры, развешивает на стенах свои картины, завозит мебель, планирует остаться здесь навсегда. Именно это слово использует апостол Павел в послании к Ефесянам 3:17, когда говорит: «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Замысел Бога состоит в том, чтобы Христос поселился в вашем сердце, разместился в нем, чтобы Христос жил собственной жизнью у вас внутри и чувствовал себя как дома в вашем сердце. А чувствует ли Христос сегодня себя как дома в вашем сердце? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

и среди нас, Господь. Боже, как прекрасен образ Твой, Господь, как чудесна любовь Твоя, как милость Твоя велика, как благость Твоя во всем, Иисус. Иисус, Господь, дай нам становиться подобными Тебе более и более. И славы в славу, Иисус. О, Дух Святой, наполняй нас, Господь, наполняй нас, Иисус.

0: Минута назидания.
1: Слово на 25 мая от пастора Артура Симоняна. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах». Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 41-42 стихи. Это слово показывает нам, какой была ранняя церковь. Господь тот же вчера, сегодня и вовеки, и церковь должна быть той же. В мире все изменчиво, но существуют вещи, которые не меняются. Наиважнейшее из них – Слово Божье и Церковь Божья. Написано, те, кто услышали Божье Слово, крестились, и в тот же день прибавилось 3000 человек. Интересно, что церковь сумела удержать столько людей. Сегодня многих маркетологов и менеджеров занимает вопрос, как люди, не имеющие специального образования, могли иметь столько преданных последователей. Они не понимают, что сила в Боге и в Его Слове. Не пастор удерживает их, а Бог. А что нужно, чтобы Бог удерживал людей? Апостол Павел раскрывает нам секрет. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах. Говоря об учении апостолов, Павел имел в виду Божье Слово, которое проповедовали апостолы, принимали хлебопреломление, общались и молились. Поэтому, чтобы церковь была крепка в Господе, нам нужно следовать учению апостолов, слушать и принимать Слово Божье, иметь общение с членами церкви и служителями, участвовать в хлебопреломлении и пребывать в молитвах. Вот тогда церковь станет сильной, мощной. Возлюбленные, повинуйтесь сегодняшнему слову и пребывайте в церкви. Аминь.
2: Радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

хочу прикоснуться к тебе, я хочу прикоснуться к сердцу твоему. Я хочу прикоснуться к тебе,

0: и повернитесь к Богу, чтобы грехи ваши загладились, были стерты, вычеркнуты, чтобы пришли времена обновления от лица присутствия Господа». Деяния святых апостолов, 3 глава, стихи с 19 по 20. Расширенный перевод Библии. Бог проявляет себя по-разному. Чаще всего мы не видим Его, но замечаем ту работу, которую Он производит в нас. Когда я чувствую себя уставшей, подавленной, разочарованной или взволнованной, я провожу время с Богом и чувствую прилив новых сил. Я понимаю, что Святой Дух коснулся меня. Бог хочет принести обновление в вашу жизнь. Не нужно опускать руки и тревожиться, ведь ответ у вас внутри. Если вы слишком заняты для того, чтобы проводить время с Богом, внесите изменения в свой распорядок дня. Не нужно изматывать себя, перенапрягаться и загонять себя из-за постоянного стресса, в то время как вы можете восстановить свои силы, пообщавшись с Богом. Научитесь отстраняться от суеты и проводить время с Богом, как это делал Иисус. Вы не должны ждать, когда окружающие позволят вам уединиться для общения с Богом. Кто-нибудь из них всегда найдет для вас важное дело. Каждое утро начинайте с общения с Богом, а затем в течение дня старайтесь найти время для духовных перерывов. Перестаньте делать то, чем вы заняты. Глубоко вдохните, успокойтесь и потратьте 2 или 3 минуты на то, чтобы сказать Богу, как сильно вы Его любите и нуждаетесь в Нем. Затем помолчите в Его присутствии, и вы почувствуете прилив энергии и желание продолжать работу. Божье слово на сегодня. Не позволяйте работе и стрессам лишить вас сил. Находите время обновляться в Божьем присутствии. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, все последние новости там.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангпокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». С вами ведущий Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев отвечает на ваши вопросы с точки зрения Писания. Пастор Алексей, почему половые отношения до брака – это плохо, если они приносят молодым приятные ощущения и обогащают их опытом, который может пригодиться в семейной жизни?
1: Очень интересная постановка вопроса. В действительности, в последнее время часто приходится слышать именно такой подход, когда люди пытаются найти какую-то пользу, какое-то благо вот, в том, что издавна считалось действительно греховным и неприемлемым. Но прежде всего, отвечая на этот вопрос, нам нужно посмотреть на то, что говорит Священное Писание. Библия говорит достаточно ясно, 13 глава послания к евреям, это одно из мест, их много подобных. 4 стих сказано следующее. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Несколько важных деталей относительно того, что здесь сказано. Во-первых, здесь сказано «брак у всех да будет честен», то есть «в чести». То есть относитесь к браку с почтением. Брак – это очень важная вещь, очень важная часть жизни, поэтому нам нужно относиться с почтением, с уважением большим к этому явлению. Это первое утверждение, которое мы видим здесь. Второе – и ложе непорочно. Слово «ложе» в греческом языке здесь от слова «коитес». Это слово, которое точнее можно перевести как «половые отношения». То есть постель непорочная. Давайте еще раз посмотрим, что говорит здесь Писание. Первое, почитайте брак очень высоко. И второе, в связи с этим, пусть ваши половые отношения будут непорочными. И дальше приводится очень сильное утверждение, включающее в себе две группы людей. Во-первых, первая группа людей – блудников же, и вторая – и прелюбодеев судит Бог. С прелюбодеями понятно. Прелюбодей – это человек, который изменяет своей жене или своему мужу и имеет сексуальные отношения с другим человеком. Прелюбодеев судит Бог. Но здесь есть еще первое слово – блудников же и прелюбодеев. Так вот, блудники – это как раз и есть люди, которые занимаются сексуальными отношениями вне брака, которые не ограничены рамками, узами брака, и занимаются сексуальными отношениями. То есть первое, что абсолютно понятно, Библия это запрещает. И даже более того, здесь есть еще особое предупреждение. Здесь сказано о том, что судит Бог. В принципе, в Библии много разных запретов, и после каждого из них не приводится утверждение, что судит Бог. Но вот в отношении особо каких-то серьезных случаев здесь мы видим вот такую фразу, которая приводится. То есть Бог очень и очень настойчиво хочет, чтобы мы могли понять, что это в действительности так. Теперь вопрос, почему это так? Ну, в принципе, мы видим ответ на этот вопрос в том, что здесь написано. Самая главная причина, почему сексуальные отношения ограничены браком и только браком, заключается в природе брака. Бог создал брак как наивысшую форму взаимоотношений, которые возможны между людьми. И вот в этих взаимоотношениях есть несколько важнейших элементов, важнейших условий или качеств. Одним из таких элементов является посвящение друг другу. Вот почему Библия не допускает разводов. Потому что люди должны соединять свою жизнь друг с другом, глубоко осознав, что они посвящают себя, свои эмоции, свой разум, свой внутренний мир и свое тело посвящают верности одному человеку. Они принимают другого человека и посвящают себя, принимают другого человека как единственного, с которым вот эта глубочайшая связь возможна. Теперь вот именно в этой атмосфере посвящения полного и абсолютного Бог делает возможным сексуальные отношения. Более того, Бог создал сексуальные отношения именно для таких условий полного посвящения. Самая большая проблема с сексуальными отношениями до брака заключается в том, что эти отношения происходят между людьми, у которых нет абсолютной формы посвящения себя друг другу. Они еще не провозгласили перед Богом, перед родителями, перед родными, перед церковью, друг перед другом абсолютную посвященность друг другу. К чему это приводит? Это приводит к тому, что главным мотивирующим фактором, главным двигающим фактором в этих взаимоотношениях становится самолюбие, становится эгоизм, становится желание эксплуатировать другого ради своих собственных удовольствий. Тогда, когда настоящие сексуальные отношения в Божьем замысле, они приносят прямо противоположное. Они построены на желании человека принести благо своему партнеру, мужу или жене, супругу. Тогда, когда это нарушается, здесь написано, ложе оскверняется. Дело в том, что сексуальные отношения – это одна из наивысших точек эмоционального и физиологических переживаний, которые возможны для людей. И тогда, когда они происходят вне брака, они тогда разрушают человека, и самое большое, они делают человека неспособным качественно построить свою семейную жизнь. Именно по этой причине Священное Писание очень серьезно относится к этому вопросу, проводя очень ясный и конкретный запрет.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово четвертое. Есть у тебя и третий путь покаяния. Я представляю тебе многие пути покаяния, чтобы через разнообразие путей сделать для тебя удобнее спасение. Каков же этот третий путь? Смиренно мудрее. Будь смиренно мудр и разрешишь узы греховные. И на это есть доказательство в Божественном Писании, в повествовании о мытаре и фарисее. Пришли, как говорит Писание, фарисей и мытарь в церковь помолиться. И начал фарисей вычислять свои добродетели. Я, говорит, не такой грешник, как все люди, или как этот мытарь. Бедная и несчастная душа, ты осудила всю вселенную, для чего же еще оскорбила и ближнего твоего? Мало было тебе вселенной, если бы ты не осудила и мытаря. Поэтому ты обвинила всех и не пощадила даже и одного человека. Я не таков, как все люди, или как этот мытарь, дважды в неделю пощусь, даю бедным десятую часть моего имущества. Надменные слова произнес фарисей. Несчастный человек. Пусть ты осудил всю вселенную, для чего же уязвил и стоящего близ тебя мытаря? Ты не удовольствовался бы осуждением вселенной, если б не осудил и стоящего с тобой мытаря. Что же мытарь? Услышав это, он не сказал: «Ты кто таков, что говоришь это обо мне? Откуда знаешь жизнь мою? Ты не имел сношений, не жил со мною, не проводил много времени. Почему столько превозносишься? Кто свидетель твоих добрых дел? Зачем хвалишь сам себя? Зачем льстишь сам себе?» Ничего такого не сказал мытарь, но, преклонившись, помолился и говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Евангелие от Луки, глава 18, стих 14. Через такое смиренно-мудрее мытарь сделался праведным. Фарисей вышел из храма, потеряв праведность, а мытарь вышел, стяжав праведность, и слова победили дела. Один делами погубил праведность, а другой словом смиренно-мудрее стяжал праведность. Впрочем, это и не было смиренно-мудрее. Смиренно-мудрее состоит в том, когда кто, будучи великим, уничижает себя. Но признание мытаря было не смиренно-мудрее, а сущая правда. Слова его были справедливы, потому что он был грешник.
3: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

темных, если бы мы поняли, если бы мы поняли, если бы мы поняли. Но как бы было здорово, если бы были добрыми.

0: Как бы было здорово.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Доброе духовное. Секрет здорового тела. Итак, вы – тело Христа, и каждый из вас – орган в его теле. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 27 стих, новый русский перевод. Мы дивно устроены. Наше тело является шедевром Божьего творения, где каждый орган находится на своем месте и выполняет свою задачу. Также устроена и церковь. Она является единым телом, в котором есть разные люди, разные служения, разные функции и разная мера ответственности. Конечно, в церкви могут возникать разногласия. Чаще всего это происходит потому, что люди смотрят на одну и ту же задачу с разных ракурсов. Один думает о порядке, другой о творчестве, третий о людях, четвертый о ресурсах. И каждый может видеть важную часть общей картины. Поэтому нам важно учиться слышать разные точки зрения и искать такое решение, при котором не страдает нормальная работа всего тела. Если бы организм начал работать только в пользу одного органа, другие органы оказались бы в ущербе, и нормальная жизнь всего тела была бы нарушена. Секрет же здорового тела в том, что каждый орган выполняет свою задачу не в ущерб другим. Также и в церкви важно помнить о каждом служении, о каждом процессе и о каждом человеке, через которого Бог созидает общину. Не стоит переделывать других под свою точку зрения. Лучше учиться слушать друг друга, искать общее решение и двигаться в том направлении, которое Бог дал конкретной общине. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне видеть церковь как Твое тело. Научи меня ценить разные служения, слышать других людей и искать решения, которые помогают всей общине. Сохрани меня от желания подстраивать все только под свой взгляд. Помоги нам вместе двигаться в том направлении, которое Ты даешь нашей церкви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: позвал меня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
2: Яков Левин. «Сеется семя». Болезни. Неподалеку от юго-восточной Воркуты мы строили после войны новую шахту. В нашей бригаде работало двое верующих. В воскресные дни эти два брата отказывались от работы, за что их очень часто и сильно избивали. Они побывали уже во многих лагерях, и их бросали из одного лагеря в другой. Никто не хотел их брать к себе. Но новый начальник лагеря решил с этим покончить. В одно воскресенье, когда верующие опять отказались от работы, заключенные увидели, что среди охраны вместо двух овчарок шесть, и к тому же они были голодными. Начальник лагеря скомандовал братьям выйти из строя. Заключенные затаили дыхание. Все знали, что это значит. Оба брата, впереди старец, а за ним юноша, вышли из ряда и прошли через ворота, направляясь в тундру. Затем голодные собаки были пущены на верующих. Когда братья услышали, как их догоняют скрежещущие зубами и громко дышащие собаки, они остановились и повернулись в сторону псов. Скрестив молитвенно руки, подняли свои лица к небу. День был мрачный, и кроме туч ничего не было видно. Каждый знал, что через пару секунд собаки настигнут братьев и раздерут их. Многие заключенные закрыли свои лица руками. Но что это? Голодные собаки, достигнув братьев, неожиданно бросились в сторону, кружась вокруг. Затем их замешательство прекратилось, и их первоначальный лай злой сменился на радостный визг. Собаки, повиливая хвостами, ползали по земле вокруг братьев. Наконец они начали обоим братьям лизать ноги. Кроме того, как только прекратился злой собачий лай и скрежет зубов, заключенные лагеря услышали, как оба брата пели какой-то христианский гимн. Заключенные и некоторые охранники в ужасе начали креститься, многие плакали. Бледный начальник лагеря молча удалился. Наконец, один охранник свистом призвал собак назад, а братьям велел вернуться в строй. «В этот момент, — пишет очевидец, — я понял, что есть сила, которая сильнее любых земных сил. И в эти дни многие из заключенных уверовали в Господа, и я в том числе». Вот так-то.
3: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 130. Во мне, Господь, не надмевалось ни сердце, ни душа, ни очи. Твое величие мне казалось непостижимей звездной ночи. Смирял я душу на пути, идя в лазоревые дали. Я, как ребенок от груди, был отнят в горестной печали. Да уповает человек на Бога ныне и вовек.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе. Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

На юге и на востоке от Лос-Анджелеса были расположены малые фермы-огороды. Владельцами многих из них были армяне. Они выращивали самые лучшие сорта сочных фруктов и овощей. У отца было небольшое сбережение денег, которое он ежемесячно откладывал на приданное своим сестрам. И за эти деньги сделал две покупки. Он купил плоскодонную телегу и двухлетнюю рыжую лошадку, прозванную Джеком. На следующий день отец поехал своей лошадкой и возиком к маленькой железнодорожной станции, называемой Давней. В то время Давней была не пригородом, а отдельным маленьким городком на расстоянии 20 километров от Лос-Анджелеса. Отец провел добрую часть дня в этой поездке, по 3 часа в каждом направлении, но ему нравилась каждая минута этого дня. Он дышал свежим чистым воздухом, укрепляющим его легкие. Мечтаниям отца не было предела. Он думал: «Придет время, и я стану фермером. Я даже заведу своих коров. Я стану молочником, и моя молочная ферма будет наилучшей во всей стране». Но еще нужно было много поработать. В этот первый день в Давней отец ехал от фермы к ферме, собирал салат в одном месте, грейпфрут в другом, апельсины и морковка еще где-то, где только он находил фрукты и овощи зрелыми и свежими. Он огружал свой возик наилучшим товаром и возвращался в Лос-Анджелес. Лошадка Джек равномерно постукивала своими копытами по мостовой города, а отец выкрикивал свои товары. «Свежая клубника, сладкие апельсины, только что собранный свежий шпинат». Все продукты были свежими, цены умеренными, и когда он вторично подъезжал, то домохозяйки уже ожидали его. Так прошел целый год. Отцу было 19 лет. Он отрастил модные для того времени усы. Вскоре он возместил деньги, которые сберегались на приданое сестрам, и еще больше добавил к ним. Обосновавшись в торговле и поправив свое здоровье, отец начал думать о том, чтобы обзавестись семьей. Он уже заметил девушку, на которой хотел бы жениться. Это была черноглазая, черноволосая 15-летняя девушка по имени Зарауги Есиян. Лично с Зарауги он еще не был знаком. По обычаю армян, юноша и девица не имели права говорить между собой о супружестве до согласия по этому делу между родителями. Единственное, что знал мой отец, когда он проезжал мимо дома Есиян на 6-й улице и на улице Глез, его сердце трепетало в груди. Так как отец моего отца был покойным, то один из старцев церкви сделал формальную просьбу руки Зарауги для отца. Для семьи Есиян он сделал следующее объяснение намерений моего отца. Как только он соберет необходимую сумму денег на задаток, он продаст свою торговлю овощами и купит землю для обзаведения молочным хозяйством. После этого молодой человек заявил, что только калифорнийские небеса будут пределом его стараний. Итак, отец женился. Скоро после того они с матерью смогли купить в Давней несколько гектаров земли, на которой росла кукуруза, эвкалиптовые деревья и было место для пастбища. А что было радостнее всего, то это то, что у них было 3 дойных коровы. Отец и мать своими руками построили небольшой домик из необработанных досок. Мать всегда говорила, что чистить и убирать этот домик было весьма легко, потому что сор всегда падал в щели между 30-сантиметровыми досками пола, и вода стекала на землю под полом. Сидя и размышляя в старом кресле в передней комнате, я заметил, что небо стало розоветь за оранжевым садом, а мысли мои не переставали блуждать в прошлом. 21 июля 1913 года, прежде чем мои родители закончили постройку своего дощатого домика в Давней, у них родился первый ребенок. Не так, как дедушке пришлось долго ждать сына, первым ребенком моих родителей был сын. Они назвали меня Демос. На столе около меня стоял большой медный самовар, который дедушка на своих плечах принес из Каракала. На нем отражались первые лучи утреннего света. Я повернулся, чтобы посмотреть на его помятые бока, блестевшие золотом на рассвете.

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

самим собою, смешным героем. Есть гармония, есть бардак, но я друг себе, а не враг. И с царем в голове я дружен, он нужен мне.

0: будет такой день, когда мы все предстанем перед Тобой, Отец. Мы все перестанем перед троном Твоим. Мы все.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим. Доброе утро на Радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
4: Мир вам и радость от Господа.
3: Да, у нас сегодня понедельник, но не тяжелый.
5: Конечно, с такой компанией, Юрий Анатольевич, Владимир Владимирович.
3: Надо взять еще компанию, в компанию наших слушателей. Вот, друзья, но говорить будем мы почему. О чем точнее и почему все-таки день сегодняшний будет, я уверен, для каждого из вас не таким, как он ожидался, ну, в смысле трудностей, а наоборот, может быть, даже очень благословенным. Говорить будем о верности Господней и о верности человеческой. Ну, есть такая добродетель, есть такое качество, верность, наверное, одно из самых высоко ценимых качеств вообще, в принципе, в человеке.
5: Вот вы говорите, легкая тема. А мне это кажется, тут, знаете...
4: Есть над чем порассуждать.
5: Есть над чем порассуждать. Есть определенная боль у многих, наверное, и в сторону верности Божьей в понимании, и в понимании, конечно, верности человеческой. Сколько раз мы слышим от разных людей, ну, я часто от молодежи, я с ними, потому что работаю... Слово Божие не работает. Бог не отвечает мне. Со мной вот это вот не получается.
4: Всем отвечает, а мне нет.
5: Всем отвечает, а мне вот и им он верен, а мне как будто бы нет.
3: То есть,
5: и это проблема прям.
3: Знаете, это прям, знаете, на что похоже? Простите, уж грубое, сравнение очень грубое.
5: Вот уже напугали.
3: Вот я зову, допустим, вот бывает, ко мне бежит. Точнее, к ним бежит, а ко мне не бежит. Вот, ну, как бывает во дворе какая-нибудь дворовая собачка, кого всех любит, а кого-то не любит, на кого-то лает. И такое ощущение, вот, знаете, Бог ко мне не идет. Я его и так зову, а он ко мне не идет.
4: Вот, используя вот эту аналогию, Юрий Анатольевич, я хочу ремарочку вставить. Здесь есть нюансы. Так скажем.
5: Правильно.
4: Здесь есть нюанс.
5: Кому как не вам говорить эту фразу, Владимир Владимирович.
4: Потому что, ну, мы... Вот такая, с одной стороны, грубая аналогия, очень мягко, так скажем. А с другой стороны, она очень, так открывает не просто как бы отношение или ожидание наше от Бога, там, да, или чьи-то, а она открывает еще другой момент, что с Богом так нельзя. С Богом так нельзя, что просто вот я как по моему хотению, по моему велению, мы начитали сказок в детстве подобных.
3: Так это не вопрос верности. Это же не вопрос верности. Ну, вот... Это вопрос подчиненности. Вопрос верности в другом.
5: Ну вот, смотрите, допустим, нет, ситуация похожа.
4: Здесь, скорее всего, у людей возникает момент, ведь Бог обещал что-то сделать. Ну,
5: да.
4: И он не отвечает. Значит, все-таки он не настолько верен.
5: Здесь аналогия...
4: А не просто там подчинен.
5: Мне больше видится, как многодетная семья, разного возраста дети, и к малышам он упал... ударился, мама быстрее побежит, чем к какому-нибудь подростку, который знает, что вот здесь надо осторожнее, но не... еще скажет, а я предупреждала тебя. Понимаете? И он, а ты вот этого любишь больше, а меня меньше, ты вот за этим... Или, а почему я? Или, а он первый начал, почему разборки со мной, а не с ним?
4: Спрашивают с меня.
5: Да, почему спрашивают с меня? То есть вот это часто мы наблюдаем и в отношениях...
4: Кружку разбил он, а по шапке получил.
5: Вот, да. И возникает вопрос вот такой.
3: А разве это вопрос верности или неверности, если мне больше достается? Больше достается, но это же не значит, что меня выгнали из дома. Наоборот, я в доме, и наоборот, в доме ко мне особенное отношение.
5: Вот поэтому наша сегодняшняя передача. Поэтому вы здесь, которые рассеять смогут туман. Рассеять, да, вот это все непонимание и увидеть, как же все происходит на самом деле, и верность Божья, конечно, она не отменяется никогда, и даже наша неверность не может верность Божию отменить. Вопрос, если мы это не видим так, как нам хочется, давайте поговорим.
3: Мы можем задаваться этим вопросом, а в чем же тогда верность? Подождите, а какой верности мы хотим? И почему верность должна быть неким абсолютом, да, вот он должен быть верен мне, угу. Он должен быть верен мне. А мы ведь с детства, наверное, когда заводим себе друзей, мы ищем друзей верных, которые не задаются лишними вопросами, которые следуют за нами туда, куда мы хотим, которые выносят наши капризы.
4: Но является ли вот эта характеристика верности, когда
3: и дружат против других с нами.
4: Люди делают то, что мы хотим, и всегда не с нами соглашаются, и всегда является ли это верностью? Вот тоже характеристика верности. У меня тоже большой вопрос.
5: Согласен.
3: Безусловно, когда Бог предлагает человеку отношения, а верность — это вопрос отношений, да? Угу. Когда Бог предлагает человеку, не человек Богу, Бог предлагает человеку отношения, эти отношения строятся на определенной заповеди Господней.
4: На определенных принципах.
3: Принципы и заповеди. То есть не просто Бог говорит, будь мне верен. А как? Я не знаю, я потом тебе скажу. Угу. Вот это как раз не Божий принцип. А Божий принцип верности, вот оно сразу все определено. Вот вводит Господь человека в Эдемский сад и говорит, вот он сад, вот трудись в нем. А вот деревья в этом саду.
4: Ешь
3: все, что хочешь. Кроме от древа познания добра и зла. И тут же определяется человеку, да, его сфера. И вот здесь он верен Богу. Верен или не верен. То есть он выполняет заповедь или не выполняет заповедь. Вот, собственно, и все. Есть в Эдемском саду, обратите внимание здесь, в Эдемском саду, только двое, которые договариваются между собой. Это Бог и человек. Они договорились. И вот здесь уже дальше исполнение этого договора и определяет, верен человек или не верен. Верен ли участник договора или не верен. Бог верен? Бог верен.
5: Хорошо.
3: Человек не верен.
5: Бог говорит, не приключится тебе зло. Говорит же нам такое писание, священное писание. А человек говорит, а как же, а мне приключилось зло. Вот тут же Иов мог бы сказать.
4: Здесь философский вопрос возникает, а что же тогда есть зло?
5: Вот это хороший вопрос, да. Но человек, который находится в каких-то своих обычных обстоятельствах и вдруг попадает в какую-то переделку, я не знаю, шторм какой-то в его жизни, первое, конечно, вот он кричит, а как же? А как же, ты же обещал, почему же?
4: Бог смотрел.
5: Куда же ты смотрел или смотришь?
3: Мы всегда будем кричать, мы всегда. Или, может быть, большую часть нашей жизни, сталкиваясь в разных обстоятельствах, с разными трудностями, мы будем с непониманием взирать на небо и говорить, Господи, что ж такое? Почему ты оказался мне неверен в данной ситуации? Да почему ты мне не помог? По сути дела, обвиняя Бога в некой неверности. Но между тем, почему? Верность-то остается. А вот кто особенно понял для себя верность Божию, это Давид. Вы обратите внимание, почитайте его псалмы, ведь он очень часто стенает. Но в то же самое время он очень часто восклицает, например, как в 22-м псалме. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. Чаша моя преисполнена». Господи, почему ввиду врагов? Господи, почему мне нужно идти за тобою долиною смертной тени? И смотреть на твой жезл, на твой посох. Но вот так Бог проводит. Бог нас проводит, обращая внимание на то, что Он рядом с нами. Он рядом с нами. Нам трудно, нам больно, но Он рядом. Вот в этом и есть Его верность. А мы же ищем часто верности как постоянного состояния комфорта.
5: Ну, это как родители бы носили маленького ребенка на руках всю жизнь.
3: Всю жизнь.
5: Не хочется ему ходить своими ногами.
4: Крику делали бы, исполняли
3: все. И только сладенькое, вкусненькое.
5: Да, но таких родителей бы назвали
3: сумасшедшими,
5: которые не любят своего ребенка.
4: Ну, вот я чуть-чуть глянул в словарик одним глазиком. Что вообще смысл слова верность вот, в библейских текстах. В Ветхом Завете это слово, оно по своему содержанию синонимично со словом вера. Вера и верность. Но есть определенные такие смысловые связи между этими двумя словами. И это уже наводит нас на определенные моменты. И вот в этом слове заключается или как бы такой, может быть, некий мостик можно перекидывать вот с понятием, которое относится к проему дверей и вот эти два косяка, на которых стоит перемычка, который, то есть постоянство, такой смысл передает смысл постоянства в определенного состояния. Вот в этом есть смысл.
3: То есть дверь, верности. Она никуда не девается.
4: Да, неважно, дождь идет, ветер дует, может там ее плечом можно зацепить там, да, или споткнуться о порог, но вот она как стояла, так она будет стоять.
3: То есть в Боге всегда есть выход. В каких бы обстоятельствах ты ни оказался, выход есть. Вопрос
5: да.
3: в том, что он в Боге, а не как-то
5: в твоей
3: по-другому.
5: Голове.
4: Ну, здесь, я думаю, изначально надо признать одну простую вещь нам или укоренить ее в своем сознании. Бог всегда прав, и Он есть эталон того, что хорошо, что плохо, что зло, что добро и тому прочие вещи. И тогда многие переживания, они просто отпадут, и обиды на Бога, они просто отпадут сами собой, если Бог сказал, что это кривое. Ну, это кривое. А если Бог сказал, что вот это тебе будет на пользу, даже если это горько, будет на пользу. Доктор сказал, да, выпей эту таблетку.
5: Не повредит,
4: да. И сделай это. То есть, эти моменты нам нужны. Это база такая, которую мы понимаем. Если Бог что-то установил, то это и есть истина. Даже если нам какие-то вещи, казалось бы, хотелось бы расширить там, да, или сделать более комфортными для употребления в жизни, так скажем.
3: Ну, надо согласиться с тем, что верность Божия, она начинается не с нас.
4: Да.
3: Бог верен словам своим.
4: Он сам себе верен.
3: Сам себе верен, да, безусловно. Бог сотворил эту вселенную, и она тверда и не поколеблется. Бог верен словам своим в том, что мир, в котором мы живем, существуем, он создан однажды и действует теперь. И будет действовать дальше, пока Бог не решит другого. Но в данный момент Бог верен. Бог верен своему слову. И наше познание верности Божией, оно начинается отсюда. Если бы Бог был неверен, то мы бы, наверное, столкнулись с чем-то невероятным в нашей жизни. Я как-то читал один фантастический рассказ, ну, такой довольно забавный, где мир потерял стабильность, где законы в нем вдруг начали
4: стали относительными,
3: да, стали меняться. И люди постоянно приспосабливаются к этим законам. У них появилась возможность приспосабливаться, но не у всех, да. Но вот это на самом деле очень такой опасный и очень неуютный мир.
4: Да. Где все меняется.
3: Да.
4: Я думаю, многие сегодня это ощущают, когда сегодня одно, завтра другое, или в семье да, у кого-то настроение поменялось, я сказал, сделаю, а потом мне не буду делать, там мне неохота стала. Или еще что-нибудь в этом роде, да. Такие вот, уже житейские, бытовые вопросы, да.
5: Вот, наверное, эта фраза «человек ко всему привыкает», вот это стремление к некой стабильности, пусть даже она не всегда такая позитивная стабильность, но когда это из раза в раз, когда это вот уже твое, да, твоя жизнь, ты как бы к этому привыкаешь, какая-никакая стабильность. Но как только теряется, уходит эта стабильность из нашей жизни, когда мы не знаем, чего ожидать, когда мы не знаем, улетит ли наш самолет, на который мы купили билет.
4: Выдадут ли зарплату.
5: Да, выдадут ли зарплату, доживем ли мы до утра, когда это все становится очень близким, реальным, вот тогда, конечно, тяжело. И вот тогда людям и становится и страшно, и начинают искать вот этой стабильности, где можно все-таки вот выдохнуть, успокоиться, сказать, все, я в безопасности.
4: Ну вот, и если вернуться к словарным вопросам, да, то в Библии, мы уже в Новом Завете, мы видим, что верными называются и верующие. То есть это тоже как вот тоже своего не всегда подавляющем большинстве случаев, да, верные, верующие, ну, не, люди, уверовавшие во Христа, они называются верующими. Там не так много, по-моему, пять, там,
5: святым и верным.
4: Пять или семь, да. А вот обращений, которые характеризуют именно вот это постоянство отношений со Христом, они гораздо чаще употребляются, чем просто указание на то, что человек верующий. Верующий, он что-то, во что-то верит. А вот характеристика именно, которая ожидается Христом и которую Бог сам являет людям, она чаще гораздо употребляется в отношении обозначения людей, верующих в Иисуса Христа.
3: Ну,
4: это тоже говорит о многом.
3: Мне кажется, апостол Павел, когда говорит о верности верующих, он имеет в виду, что верность верующих, она в верности Христовой. Мы же не просто сами по себе, мы же им живем и движемся и существуем. А потому и верны, или верны, сами по себе навряд ли способны.
4: Ну вот как раз-таки верность — это и один из плодов Духа Святого. Один из плодов, который мы можем выращивать. Кто-то говорит, ну я вот родился, воспитался вот так вот, у меня ничего не получается, я не умею и никогда не пробовал быть верным. Действовал, когда как по обстоятельствам, с красными, красные, с зелеными, зеленым, да, как бы это свадьба в Малиновке. Власть меняется, кепку одел другую и пошел дальше. Как удобно, лишь бы брюхо полное, простите за
3: такое. Разобраться бы, да, как раз-таки в человеческих, во всех этих перипетиях сложно бывает разобраться. А вот когда речь идет о Боге, о Его верности, о верности Ему, здесь человеку чаще всего-то и спокойнее, и стабильнее, потому что в мире бушуют страсти, в мире меняются политические системы, приходят одни вожди, уходят другие, вот, а Бог-то остается. Вот, и мне кажется, для человека это действительно стабильная гавань, вот, надежное такое место, куда можно прильнуть душою своею и эту верность ощутить как раз среди неверности этого мира.
4: Но вот при этом, при всем, при том, что Бог являет подобную верность, и мы находим, если по-настоящему ищем это в Боге, то, с другой стороны, Бог ожидает и взаимность, рассчитывает на взаимность, и даже конкретно предъявляет это даже как требование. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Да, это вот
3: это максимальное
4: высший эталон, да, там требований. Но однозначно, оставаясь верными вот, в подобных обстоятельствах или при подобного как бы, уровня, да, или качества верность, когда мы являем, то, соответственно, Божие благословение и Божие участие в нашей жизни, оно будет выражено гораздо более ярко и с последующими наградами, которые он обещает. О чем мы читаем уже в Откровении, это как о будущем, которое Бог готовит для верных.
3: Ну, верность начинается, или, скажем так, она... верность, она направлена в отношении какого-то определенного решения. Ну, данного слова, например. Вот Бог призывает Авраама следовать за ним, да, и дает ему обетование. А что требуется от Авраама? От Авраама требуется следовать туда, куда Бог его ведет. Но я так понимаю, что Авраам говорит некое слово. Да, то есть он говорит: «Господи, я согласен. Я согласен пойти за тобой». И Авраам идет. И Авраам не просто верен Богу. Авраам верен тому слову, которое он Богу сказал, которое он Богу дал, следуя за ним.
5: Ну и семье своей он говорит: мы идем, я от Бога получил, мы идем.
3: А, безусловно, он семью свою вовлекает. И предложение звучит, например, для того же Лота. А юноша, он мог бы остаться там со своим родством в Харане, но он не остается, а он идет вместе с Авраамом. То есть он тоже принимает определенное решение. И для него тоже предстоит испытание, испытание его верности, которое он, кстати, не выдерживает, можно так сказать. Лот потом пошел пожить в Содом. А вот Авраам верен, и Авраам как образец верности. Образец верности Богу во всем. То есть, смотрите, Авраам положил для себя в сердце своем быть послушным Богу. Сказал: буду делать. И в конце концов его вера была, как бы это сказать, сформирована или продуцирована, вот такое слово, переросла в верность. Вот вера, она перерастает в верность. То есть я не просто поверил в Бога, я так и поступил. Я так и поступал всю свою жизнь. И потому назван человеком верным. Верность, она от веры, она начинается с веры. А вера в слово,
4: вера... Вера и доверие Слову Божьему, оно производит в нас веру. И постоянство в этом, оно производит в нас верность.
3: Производит верность. А верность — это уже как бы качество, которое, в котором есть звание. Вот человек верный. А вот человек верный. И это высокое звание.
4: Ну, видя каждый раз, как Бог явно отвечает и содействует вот своим исполнению своих обещаний, когда мы остаемся верны, это продолжает нас вдохновлять тому, даже в те даже случаи или в тех обстоятельствах, когда нам кажется, что Бог про нас забыл.
3: Да.
4: Как вспомнить историю Иосифа, там, да? Вспомнить историю Авраама, который 25 лет, получив обетование о наследнике, и 25 лет, и уже все закончилось, естественные все возможности и способности у него и у супруги, и при этом он все равно продолжал, поверив сверх надежды. И даже когда родился ребенок, и вот Бог говорит: пойди и вот этого наследника, который тебе обетован, принеси в жертву на той горе, которую я тебе скажу. И он, и мы нигде не читаем, возможно, внутри у него там были какие-то буря мыслей, сомнений, но он просто ничего не говорит, молча собирается, молча идет туда. Там Сирен Киркегор, да, написал целый трактат философский на эту тему, что же он переживал там, да, и как это было, и вообще как это возможно. Но, тем не менее, он приходит и делает. Мы не знаем, что у него в душе, но он делает, почти доводя до конца, уже занеся нож, только тогда Бог останавливает его и указывает, он видит
3: это проверка верности.
4: Барана, запутавшегося рогами там, в кустах, и приносит его в жертву. Ну, вот это максимальный как бы эталон верности, который мы находим в Писании. Ну, если мы не говорим уже о Христе, я говорю о человеческой верности.
3: Ну, хорошо, возьмите Моисея, например. А в чем его верность? Вот это тоже очень интересный человек. Ведь его верность судя по всему, она формируется, ну, наверное, с самого его рождения, когда он у груди матери своей, да, воспитывается при доме фараоновом. То есть все время для него есть определенный выбор. Смотрите, с одной стороны, у него есть кормилица, его мать, еврейка, которая чудесным образом оказалась во дворце фараоновом, чтобы кормить своего же сына, спасенного, ну вот, от того же фараона, дочерью фараоновой. А, вот. Но у Моисея, пока он растет, всегда есть некий выбор. Кому быть верным? Дочери фараоновой, да, фараон, вот, египетскому царству, которое перед ним, вот оно лежит.
5: Или своему происхождению.
3: Или своему происхождению, своей матери, своему родству, да, вот, которое в незавидном положении, чисто по-человечески, выбрать Египет, это было мудро и правильно. Вместе с мамой, вместе с сестрой можно было бы еще кого-нибудь из родственников перетянуть туда поближе ко дворцу. Я думаю, что на это бы пошли.
4: Неплохо устроиться там.
3: Да, ну вот, а там что будет? Ну, уже все.
4: А там, глядишь, может, и трон. Разное бывает, люди умирают.
3: Да.
4: А тут в качестве пасынка приняли.
5: Да или хотя бы просто уже беззаботно и безбедно жить все свои дни.
3: Но, судя по всему, у Моисея что-то было другое в сердце. Моисей, как написано, взирал на воздаяние. Он взирал на то, что Бог, он исполнит свое слово. Он, как говорил, он выведет. А вот Моисей подхватывает эту верность Авраама, Исаака и Иакова и применяет ее к себе. Он ее чувствует, он понимает, что и он должен оказаться среди этих людей, потому что Бог что-то ему доверил. И до 40 лет своих, да, когда он вступился впервые за израильтянина, унижаемого, он эту мысль в себе развивал и принял решение. Он увидел, вот он момент, когда Бог дает ему избавление для народа израильского. Он в этом верен. Да, он поднял восстание не вовремя. Ему пришлось самому бежать. Но это была верность.
5: Но вот момент, когда народ ропщет, да, и Бог говорит Моисею, отойди-ка в сторону, сейчас я их всех истреблю. И... И от тебя произведу новый народ, потому что все уже. И вот как будто вот здесь сам Бог Всевышний, да, объединяется с Моисеем. Тут же и голова может закружиться, и вообще много всего. И народ действительно раздражает неверный. Вот здесь вот этот ответ Моисея, это его верность Богу?
3: Да, его верность Богу. Его верность тому Божьему плану, который был у Бога изначально, а потом еще это призыв к верности Господней. И обратите внимание, Моисей опять не о себе, Моисей о народе. Вот он, наверное, этот высший эталон верности, когда мы не о себе любимых печемся, потому что, ну, если Бог, ты уничтожишь народ, то и меня вместе с ним. Подобное что-то, да, говорит и апостол Павел, когда восклицает, что готов быть отлучен от Христа ради сродников своих, евреев, чтобы они спасены были. Вот он ведь тоже таким образом апеллирует к верности Господней. То есть мое спасение, что оно такое, если без тех, о ком я переживаю? И Бог подчеркивает, Бог дает Павлу обетование. Павел говорит о том, что остаток спасется. Бог обещал и ему. В том числе и его верность апостола Павла, она вот как раз, как бы это сказать, залог тоже исполнения этого божественного слова.
4: Ну, здесь, я думаю, такой, как еще и прообраз отождествления, когда Моисей заступается за народ, он говорит, если их, то и меня. Он говорит, ну, я часть этого народа, он отождествляет себя и выступает таким заступником, прообразом Христа, который стал подобен нам и воспринял плоть человеческую и стал заступником за каждого живущего. То есть вот это такой библейский прообраз, который... И здесь вот именно момент, что именно верность, не какие-то личные мотивы там, да, или амбиции, а только вот единственная верность, то, что могло тому слову, которое, или тому как сказать, естеству, наверное, которым он является, да, то есть он плоть от плоти этого народа, да, кровь от крови, и поэтому он заступается. Вот то же самое, что делает Христос, он воспринял все то, отождествив себя с человеком и став человеком, и вот такие тоже библейские параллели.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Ну что ж, друзья, продолжаем наш разговор. Вы обратите внимание, когда апостол Павел или когда Моисей, они заступают народ перед Богом, ведь здесь показывается, как велика роль заступника вот, в вопросах верности и неверности. То есть есть договаривающиеся стороны, да, определив определенные, да, как-то две между собой, но кто-то из них не верен своему договору. Что делать другой стороне? И вот Бог говорит такую фразу через пророков: «Искал я у них человека, искал, кто бы заступил землю свою, ну, землю сию, да, предо мною, людей, живущих на ней, кто бы заступил». Вот для чего нужны заступники? Заступники — это те люди, которые сами верны, и они взывают к верности Божьей за неверных, за тех, кто эту верность нарушил тем или иным образом, верность по отношению к Богу. И таким образом Бог остается, продолжает оставаться верным в своем обетовании. Вот это очень важный момент. И здесь, конечно, и Авраам, да, и, который, помните, молился за Содом, и Моисей, и цари израильские, благочестивые цари, тот же самый, например, Давид, который стоял пред Господом, и судьи, и пророки, которые тоже выступали в роли заступников в тот или иной момент. Здесь не имеет значения. Бог говорит: искал я у них человека. Ну и, конечно же, Христос, который является заступником нашим. И поэтому мы можем полагаться на верность Божию во многих таких непростых моментах, благодаря тому, что есть заступник. Это, конечно, показывает то, что мы неверны, бываем неверны. Но, с другой стороны, это дает нам такую определенную надежду.
4: Но, с другой стороны, еще и Писание говорит, что, что если мы неверны, Христос пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сам Христос, дав обещание, он, мы можем быть уверены, что он продолжает оставаться верным тем обещаниям, которые он дал. Неважно, будем мы верны при этом или нет, но одно, до, обозначив определенный край, да, если мы отречемся, то и он тогда отречется и не разорвет обещание своей верности в отношении нас.
3: Ну, смотрите. Ну,
5: то есть, если мы захотим прекратить этот договор.
4: Да, он не станет неволен. Не в том смысле, что он не хочет нас любить, а он не будет насильно навязывать себя человеку, свои условия, если человек сам говорит: я отказываюсь от этого.
5: Делает
4: вот,
5: выбор.
4: Да, делает определенный свой выбор. И вот в этом случае Господь говорит: хорошо, если ты отказываешься, я насильно тебя, ну, Царство Божие тащить не стану.
3: Ну, это самая трагичная, которая история может быть, да, это когда мы говорим, где же пределы, когда мы думаем, до какого момента можно Бога испытывать, а где, Господи, верность твоя заканчивается. А верность его заканчивается тогда, когда она вступает в конфликт с другой верностью Божией. Бог не может быть неверен сам себе, ибо себя отречься не может. То есть нельзя заставить Бога вступить в конфликт с самим собою. И если возмездие за грех смерть, смерть придет. Другое дело, что есть искупление. Оно опять же верностью Божией. Есть смерть за грех, но есть и искупление, потому что есть кто-то, кто заплатил цену, чтобы мы были искуплены от смерти. Но в тот момент, когда не остается цены, то есть когда есть прямое отречение, когда мы, ну, грубо говоря, отталкиваем Бога от себя, Бог не может нас неволить ибо он верен тому, что каждый человек имеет свободу выбора. Бог в этом также верен. И мы до самого конца своей жизни остаемся в свободе выбора. И в этом тоже есть верность Божия, с самого начала положенная. А, поэтому да, мы сталкиваемся и там с Божьей верностью, и тут с Божьей верностью.
5: Угу.
3: Бог верен тому, что нечестивые придут на суд. Они придут.
5: Является ли это для нас примером, вот этот момент, даже если мы бываем неверны, он остается верен. Является ли это для нас примером в наших человеческих отношениях между друг другом? В дружбе, в семье, знаете, как часто бывает, вот, особенно в миру, да, один из супругов изменил, другая идет изменить в ответ. Это вот просто отомстить, ах, раз ты вот мне не верен, то и я не буду.
4: Ну, вот здесь как бы мне кажется, что мы, нам нужно, предлагаю сделать поворот такой, знаете, от высоких материй, о которых мы говорили, там, о верности, о каких-то там небесных сферах, и опуститься на землю. Вот просто многие люди, помимо даже вот такого, такой ситуации, ну, они просто говорят, вот я живу, я стараюсь там ходить в собрания, там, жертвовать там временем, финансы, там, и, ну, вот хочется большего, ожидаю большего, где-то изобилие, о котором я читаю, там, ну, то есть какие-то земные категории, которые ближе, они более понятны, и они более осязаемы для человека, да, вот я живу там на одну пенсию, там, да, или на одну стипендию, или еще что-то в этом роде происходит у людей, и они говорят, а вот где же тогда верность, благость Божия? Вот здесь, мне кажется, мы еще можем зацепить, как бы, такую тему, она немножко не только верности касается, но и промысла Божьего о жизни человека, но тем не менее, люди хотят понять многие для себя, а как вот у того получается, я у меня почему-то не срастается. У меня что-то все, Бог как-то не откроет для меня окна небесные.
3: Да мы как бы об одном и том же. Знаете, помните, Христос задал вопрос апостолам, за кого почитают меня люди? Вот за кого они меня почитают. И ответ-то был дан разный. Одни говорят, ты пророк. Другие говорят, ну, какой-то там великий человек, там, еще что. То есть разные представления о Христе. Кто-то видит его царем, кто-то видит его пророком, кто-то видит его просто учителем. А вы за кого почитаете меня? Здесь очень важный момент, потому что от него, ну, все остальное, за Христа Божия почитаем. Если вы почитаете меня за Христа Божия, говорит Христос, как бы дальше продолжается этот диалог, то он им напоминает, что Сыну Человеческому должно пострадать, Сыну Человеческому должно быть отвержен и должно быть убиту. А почему отверженному? Вот смотрите, где происходит основной конфликт, который заставляет, или, скажем, который разрушает верность верующего, когда он неверно представляет себе Христа.
4: Неверно, в смысле, неправильно.
3: Неправильно, да, неверно. Вот смотрите, верное и неверное представление говорит и о верности, и о неверности. Здесь все должно быть точно. Он Сын Божий, он идет, как о нем написано. А мы порой хотим, чтобы он был тем, кто нас кормит. Вы следовали за мной, вот там была группа людей, которая пошла за Христом, обошла вокруг Галилейского озера, пока он шел по воде. Он говорит, вы идете за мной, потому что ели хлеб и насытились.
4: Я как раз эту историю хотел вспомнить, да.
3: Вот,
4: когда возникла вот эта история.
3: Вот вы где ожидаете от меня?

0: да. Вот это да. Когда мы это понимаем, что Сыну Человеческому надлежало пострадать, но если Его гнали, будут гнать и нас, как сам Христос говорит, ну тогда какие вопросы могут быть?
1: Ну и потом апостол Павел, да, получает пророчество, что там, куда он собирается идти, там его повяжут. И тем не менее...
2: Посудят.
1: Да, и он все равно идет туда, зная это, вот проявляя эту верность Богу.
0: Апостол Павел, смотрите, в чем его верность и верность Богу в том числе. Он верен своему призванию. А в чем его призвание было? Защищать благовествование. Обратите внимание, вначале он просто евангелист. Он евангелист, он учитель, он посланник, то есть он апостол. А потом он апологет, причем апологет высшего порядка.
2: В высших эшелонах власти.
0: Да, потому что он идет туда, он идет к царям, он идет, чтобы пред ними защищать Евангелие. И он, собственно, это делает. Его роль узника – это роль человека, защищающего Евангелие. Можно было бы в этих условиях сказать: Господи, неужели нет каких-то других вариантов? Господи, ну дай мне, например, славу, известность какую-нибудь, деньги, авторитет, силу, в конце концов, и я тогда буду защищать Евангелие. А многие люди, они ведь этого и ищут. Ну, сколько разговариваешь, ну даже вот, знаете, вот те же музыканты, да. Вот мы прославимся, и тогда будем говорить всем, что мы верующие. Да не будете вы говорить. Вы говорите, если вы апологеты, то ваша верность будет проявляться в том, что в гонениях на вас, в притеснениях, в трудностях вы будете защищать Евангелие.
2: Вы будете прославлять Христа.
0: А если вы идете путем компромисса в вашей жизни, да, вот
2: торга. Работали славу, а потом сказали, мы, оказывается, были христианами, да?
0: И так не будет. Вот смотрите, в новостях мы сегодня как раз слышали эту новость. Все больше людей в такой стране, как христианской стране, как Америка, скрывают свою принадлежность к христианству. Все больше людей это делает. Да, большинство еще не скрывают. Но в процентном отношении за несколько лет число людей, которым стыдятся своей веры, выросло в несколько раз.
2: Удвоилось точно.
0: Да. И чего они ждут? Они ждут, наверное, какого-то особого расположения, чтобы проявить верность Богу. Я думаю, что не сработает. Мне здесь интересно Иосиф, который был в плену в египетском царстве. Ведь он оставался верным Богу постоянно. Ведь он не захотел потерять верность пред Богом, когда его, как говорится, царицы соблазняли, да, жена Потифара. Он оказался верным Богу, он оказывался верным Богу в темнице, он всегда был верен Богу и был верен своему призванию. Вот что интересно, он где-то его понял, он понял для себя, что не просто так Бог его поместил. В один момент он опечалился, я думаю, это когда ему пообещали замолвить слово перед фараоном. Виночерпий пообещал, да, помните, а не сделал этого. Но опять же, у Бога есть времена и сроки, он оставался верным. И его верность привела его туда, куда он даже не помышлял попасть.
2: Интересный моментик хочу отметить. Ведь даже став уже вторым после фараона, он же этого виночерпия не сместил никуда, не стал там преследовать, козни строить. Говорит, я тут из-за тебя мог бы просто сказать два слова бы и все.
1: А жену Потифара не позвал.
2: Жену Потифара,
1: даже
2: да.
1: Просто в глаза посмотреть.
2: Да, просто хочу взглянуть тебе в глаза. Или того же Потифара, я же тебе говорил. Причем, я думаю, что и перед Потифаром он не обвинял, и он сказал просто, ничего подобного не было.
0: А здесь знаете, какой еще момент?
2: Не сказал, что она сама кидалась там, да?
0: Верность еще и в том, чтобы не разрушать чужую верность.
2: Не дискредитировать.
0: Не дискредитировать.
2: Просто, не кляузничать на человека.
0: Вы помните историю с господином, который прощал долги?

0: И вот он простил тому, который был должен ему 10 тысяч талантов. И тот, который 10 тысяч талантов, которому 10 тысяч талантов простили, он пошел и душил того, который бросил в темницу, должен был ему 100 динариев. И царь, простивший господин властелин, ему 10 тысяч талантов, возмущается на это. Почему ты поступаешь вероломно, вот интересно, по отношению ко мне? Я тебе простил. Я ж тебе простил. И вот Иосиф, он где-то, знаете, для себя вдруг понял, если меня Бог привел сюда, пред лицо фараонова, то кто я буду по отношению к Богу, если начну считаться с какими-то людьми, вот, ну, которые мне когда-то досаждали.
1: Из-за ведь... которых, кстати, я теперь которых... перед фараоном и
0: осуждаю. То есть не был ли это в этом во всем Божий план? То есть я тебя простил, как вот говорит властелин вот этому должнику 10 тысяч талантов. Не должен ли ты был простить 100 динариев? И Иосиф вдруг увидел, вся его жизнь, все его обиды там, на братьев, на Потифара, на его жену, на виночерпе, это жалкие копейки по сравнению с тем, что он обрел вот в данный момент.
2: Ну, и с другой стороны, он наверняка он смотрит на это как на ступени определенные. Да? Помните, когда он встречается уже с братьями, и он говорит: «Братья, это промысел Божий».
0: Да.
2: Это не просто вы меня предали там, да, или продали, а это Божий промысел, чтобы сохранить сегодня жизнь там, огромному
0: раз...
2: числу людей. Они-то думали потом по-другому, потому что когда отец умер, сказали, вот он сейчас передумает, там, да? Они по-своему продолжали мыслить о нем. Но он однозначно, во-первых, увидел, что это были ступени его роста.
1: Не просто для него самого, а как раз вот спасти семью.
0: Он им предлагает другие отношения верности. Я верен Богу, и вы оставайтесь верными Богу.
2: Но
0: да.
2: Я хочу немножко привязать вот к нашим бытовым обстоятельствам. Многие люди смотрят, вот ждут момента, когда вот все разрешится, я буду жить уже такой изобильной жизнью. А но к изобильной жизни мы можем прийти, мы обязательно придем в небесах, да, но а здесь Бог не гарантировал нам изобильную жизнь. Вот здесь некоторые возводят вот эти абсолют обетования. Изобильная жизнь духа прежде всего.
1: И изобилие радости,
2: изобилие
1: надежды,
2: радости,
1: веры.
2: Даже в скорбях, да? Когда ты имеешь и в скорби надежду, и в переживаниях обстоятельств. И можешь не только сам быть утешенным, ты еще и других будешь утешать. У тебя будет больше, чем просто материальные какие-то возможности. Как Петр идет, да, серебра и золота нет у меня, что имею, даю, встань, ходи. Да, или еще какие-то подобные тому вещи. Для нас остается, Бог не хочет нас там, да, чтобы мы впроголодь жили там и на помойках там где-то, или где-то с паперти там с протянутой рукой стояли. Но Он ведет нас своими путями, вот как Он провел когда-то Иосифа вот к его торжестве, да, к его славе. Но Иосиф никогда за эту славу, вот, для него эта слава была, ну так, не являлась чем-то, за что он держится или что его вдохновляет. Его продолжал вдохновлять Бог и отношения с Ним. И если мы вот в этом черпаем источник вдохновения, тогда мы будем довольны всем, что есть в нашей жизни. Даже горькие переживания, они станут...
0: Бог
2: не променяет ни на что. Мы не променяем их ни на что.
0: У Бога для верных есть обетование. И... надо хорошо понимать Писание или читать почаще его, да, и тогда, наверное, надежды нашей будет больше в самых разных обстоятельствах. А в псалмах Давид очень часто как раз говорит о верности Божией и о том, что Бог на верных. Как Бог на верных? Ну, во-первых, его глаза на них. Вот это очень такой... такая интересная метафора. Бог смотрит на верного человека, как на Иова. Помните, видел ли ты, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Говорит Бог пред ангелами своими сатане. То есть и сатана обратил. Mm-hmm. Понимаете, Бог смотрит на этого человека, Бог обращает на него внимание, и дьявол тоже обращает внимание. На верных смотрят. Верные, они всегда привлекают к себе внимание.
1: И особенно на них смотрят, когда испытывается их
0: когда
1: верность.
0: Испытывается их
2: Мардохия,
0: верность.
2: Вспомним, да?
0: Бог оберегает верных. Опять же, Давид в 30-м псалме уже говорит о том, что Бог хранит. Хранит тебя Господь. В этом ведь и суть сохранности. Через любые обстоятельства, проведя, Он тебя сохранит. Его жизнь в твоей руке, вот здесь тоже очень важно, важное обетование для верных. То есть, как помните, пророк Иеремия, в награду тебе жизнь твоя, вот пожалуйста.
2: Добыча.
1: Я вот пример вспомнила один, подруга моя мне рассказывала, как много лет назад, когда они молились за свой дом, и вот Бог дал им дом, и в какой-то момент муж, просто разочаровавшись вот в вере, он говорит: все, не будет в этом доме никого верующих, христиан, не будут собираться. И в этот момент она вдруг понимает, что как раз весь духовный мир на нее сейчас смотрит. Как она себя поведет, проявит ли она, останется ли она верна Богу, и она тогда говорит: послушай, весь духовный мир, будет так, как сказал Господь, и будут собираться здесь люди, и муж будет прославлять Бога, и не стала смотреть на вот это вот все видимое, не стала спорить со своим мужем вообще, а просто вот заявила о своей верности Богу, даже в таких обстоятельствах она будет продолжать верить.
0: Искал я у них человека.
1: Да.
0: Заступила.
1: И прошло совсем немного времени, и Бог так поговорил с мужем, что все поменялось, и действительно собираются люди и вот прославляют его.
2: Продолжение, когда как раз вот эпизод, как-то Бог искал заступника, это как раз преддверие буквально суда, который Бог излил потом на землю израильскую, там, да, и царство, и они пошли в плен, и так далее, и так далее. Вот, и там есть такие слова у пророка, он говорит: ходатаи твои отступили от меня. Когда перестают ходатайствовать ходатаи, тогда может прийти и излиться гнев Божий.
1: Ну, это хороший момент, когда кто-то поступает с нами несправедливо, особенно если близкий предает нас. Да. В этот момент весь духовный мир на нас смотрит. Как мы поступим?
0: Да. Ну, еще защита Господня на верных. Об этом притчи говорят. Он благословляет верных. Во Второзаконии, в 11 главе, там, вы помните, слова благословения за исполнение закона, которые прозвучали на горе Горизим. Ведь это удивительные слова благословения. Или Псалом 90 тоже, живые помощи его еще называют. Ведь это тоже обетование для верных. Они демонстрируют и верность Господню, но и воздаяние верным. Для верного всегда есть воздаяние. Для верного всегда есть воздаяние от Господа. И есть награда. Если помните, Петр сказал: что будет нам, все оставившим и последовавшим за тобой? И Христос умножает их чаяние как минимум в сотню раз. Вот что будет вам, во сто крат более вы получите. Сто крат — это такая фраза, которая говорит о неизмеримо большем, чем вы потеряли. Да. Вам кажется, что ничего не будет, или вы переживаете? Не переживайте. Бог уже думает, как восполнить ваши потери. Так что Бог благословляет верных. Не сомневайтесь, друзья.
2: Да поможет нам Господь, да, остаться верными до конца. До конца, не ослабев, не отступив, не отрекшись, да.
1: Спасибо, что вы с нами, за вашу верность, поддержку, и в этом Божьем деле пусть распространяется Евангелие, пусть распространяется Божье Слово. Будем верны и в этом своем служении.
0: Благословение всем.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский Всеруси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Прощенный монах. Жил в некоем монастыре нерадивый монах. Он часто опаздывал к службе, огорчал этим братьев и вынуждал гневаться игумена. Иноки роптали и даже просили настоятеля изгнать его. И вот этот монах заболел, болезнь усиливалась, и он уже приближался к смерти. Огорчены были братья, что погибнет душа несчастного. Собрались они у одра его, чтобы облегчить предсмертные страдания своей молитвой. Но что же видят они? Этот монах умирал смертью праведника. Лицо его выражало спокойствие и радость. Когда он немного очнулся, братья спросили: «Какое утешение получил ты от Бога? С кем ты беседовал, как с близкими родными своими?» И умирающий, собрав последние силы, отвечал: «Братья, вы знаете, что я жил недостойно. И вот я увидел, как демоны окружили мой одр. В руках их была хартия, лист, сверху донизу исписанный моими грехами. Они приблизились ко мне, ангел же хранитель мой стоял вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос с неба: „Не судите, да не судимы будете. Этот монах не осудил никого, и я прощаю его“. И тотчас хартия в руках демонов загорелась, и они с воплями исчезли. Подошел ко мне ангел и приветствовал меня, и я говорил с ним: „Братья“, — продолжал он, — „после принятия монашества я не осудил ни одного человека. Братья, — сказал он еще, — „вы осуждали меня и осуждали справедливо, а я, грешный, не судил никого“».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 мая. Обновляйтесь в присутствии Бога. Покайтесь. Измените свои мысли и намерения. И повернитесь к Богу, чтобы грехи ваши загладились, были стерты, вычеркнуты, чтобы пришли времена обновления от лица присутствия Господа. Деяния святых апостолов, 3 глава, стихи с 19 по 20. Расширенный перевод Библии. Бог проявляет себя по-разному. Чаще всего мы не видим Его, но замечаем ту работу, которую Он производит в нас. Когда я чувствую себя уставшей, подавленной, разочарованной или взволнованной, я провожу время с Богом и чувствую прилив новых сил. Я понимаю, что Святой Дух коснулся меня. Бог хочет принести обновление в вашу жизнь. Не нужно опускать руки и тревожиться, ведь ответ у вас внутри. Если вы слишком заняты для того, чтобы проводить время с Богом, внесите изменения в свой распорядок дня. Не нужно изматывать себя, перенапрягаться и загонять себя из-за постоянного стресса, в то время как вы можете восстановить свои силы, пообщавшись с Богом. Научитесь отстраняться от суеты и проводить время с Богом, как это делал Иисус. Вы не должны ждать, когда окружающие позволят вам уединиться для общения с Богом. Кто-нибудь из них всегда найдет для вас важное дело. Каждое утро начинайте с общения с Богом, а затем в течение дня старайтесь найти время для духовных перерывов. Перестаньте делать то, чем вы заняты. Глубоко вдохните, успокойтесь и потратьте 2 или 3 минуты на то, чтобы сказать Богу, как сильно вы Его любите и нуждаетесь в Нем. Затем помолчите в Его присутствии, и вы почувствуете прилив энергии и желание продолжать работу. Божье слово на сегодня. Не позволяйте работе и стрессам лишить вас сил. Находите время обновляться в Божьем присутствии.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».
4: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: из коллекции вечных хитов.
1: Минута назидания.
2: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 25 мая, наша тема сегодня «Ваше сердце является домом Христа». И наше местописание – послание к Ефесянам 3:17, где апостол Павел молится за всех нас, и он говорит: «Верую вселится Христу в сердца ваши». Слово «вселиться» имеет большое значение. Это слово «катойкео». «Ойкео» является формой слова «ойкос», которое на греческом означает «дом». Но первая часть слова «ката» означает «вниз». Соединяя эти два слова вместе, мы получаем «поселиться в доме» или «занять постоянное место жительства». То есть кто-то расстилает на полу ковры, развешивает на стенах свои картины, заводит мебель, планирует остаться здесь навсегда. Именно это слово использует апостол Павел в послании к Ефесянам 3:17, когда говорит: «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Замысел Бога состоит в том, чтобы Христос поселился в вашем сердце, разместился в нем, чтобы Христос жил собственной жизнью у вас внутри и чувствовал себя как дома в вашем сердце. А чувствует ли Христос сегодня себя как дома в вашем сердце? Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио Пилигрим.
1: Кладоискателей манит дорога, тайны сокровищ которых не счесть, смысла искателей.

смысл не дает, превратиться в чудовищ, а это так просто, когда его нет. Смыслоискатели, скромные люди, немногословный задумчивый взгляд, ищут они между было и будет смысл в настоящем. Они говорят: здесь и сейчас тайна предназначения, и за источником мысли следя, можно вселенную сжать в точку зрения и оценить с этой точки себя. Смысл высок и глубок бесконечно, он создает иерархию слов. Смыслоискатели ценят сердечность, веру и правду, добро и любовь. Кто-то считает, что все иллюзорно.

Зорно. Кто-то боится судить обо всем. Существование смысла бесспорно. Впрочем, кто хочет, пусть спорит о нем. Кладоискателей манит дорога, тайны сокровищ, которых не счесть. Смысл

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Слушаю. Так точно? Как сегодня? Сегодня? Господи, но ведь никто не ждет. Да, понимаю, они всегда должны быть готовы к этому. Так. Во дела, а?
1: Давид, слушай внимательно. Немедленно начинаем подготовку к атаке.
0: Сегодня. Не до шуток, сегодня.
2: Всемогущий царствует, он выше небес велик.
3: Гавриил, друг мой.
2: Силой.
3: На твоем месте я бы уже полировал трубу и готовился к атаке.
2: О чем ты? Я всегда готов, как только Господь скажет.
3: Сегодня, мой друг.
2: Мой полк трубачей всегда в полной готовности.
4: Как сегодня?
2: Сегодня? Не может быть! Я же не готов! Нужно репетировать!
5: Что с ним, ребята? К чему он не готов-то?
6: К судному дню.
5: В самом деле, вот дает. Я думал, к этому дню все уже давно готовы. Только чего так кричать-то? Наступит он еще не скоро?
6: Не знаю, Авраам, не знаю.
5: Да брось ты. Ты же знаешь, еще не исполнились все пророчества.
0: Ну, это как посмотреть, Авраам.
5: Ну как? Должна же еще быть война между...
3: Я только что получил приказ. Сегодня.
5: Как сегодня? Я же еще не собрал весь Израиль. Я побежал. Нужно срочно найти Моисея и Аарона.
4: Эй, Миш, а что это с Авраамом? Сегодня что, второе пришествие, что ли?
3: Возможно, Петр, все возможно.
4: Да что вы все как с ума-то посходили? Гавриил, 100 лет трубу в руки не брал.
3: Петр.
4: Я понимаю, конечно, сегодня. Что мы все должны быть готовыми, но...
3: Петр, сегодня.
7: Что? Сегодня? Как сегодня? Не может быть! Почему нас не предупредили?
3: Как-то не предупреждали, предупреждали же много раз.
7: Все, я побежал, нужно ворота успеть отполировать, да и одежду надо будет сменить, и книгу жизни достать. Андрей,
8: как думаешь, Михаил, хватит ли здесь места для всех этих людей?
0: Их будет меньше, чем мы ожидаем. Похоже, кроме нас, будут еще много удивленных.
9: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
10: Вы слушаете «Христианское радио».

Кружится снег, покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христа.

жизнь с избытком.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 33. О двух различных и несходных обществах ангелов, которые вполне прилично разумеются под именами света и тьмы. Апостол Петр яснейшим образом показывает, что некоторые ангелы согрешили и низвергнуты в преисподнюю мира сего, служащего для них своего рода темницей, до будущего последнего осуждения их в день суда, когда говорит, что «Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Второе послание Петра, глава 2, стих 4. Кто может сомневаться, что Бог или в своем предвидении, или самим делом положил разделение между этими и другими ангелами? Кто станет возражать против того, что последние справедливо называются светом, когда даже мы, еще живущие в вере и еще надеющиеся на равенство с ними, но не достигшие его, названы апостолом светом? «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе» — послание к Ефесянам, глава 5, стих 8. А тьмой с полной ясностью называются падшие ангелы. Это хорошо знают те, которые понимают или верят, что они хуже неверных людей. Пусть в известном месте этой книги, где читаем «Да будет свет и стал свет», следует понимать и иной свет. Пусть и в том месте, где написано «И отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью» — Бытие, глава 1, стихи 4 и 5 — говорится о другой тьме. Во всяком случае, мы полагаем, что есть два ангельские общества. Одно наслаждается Богом, другое кичится гордостью. Одно, которому говорится «поклонитесь ему все ангели его» — Псалом 96, стих 7. Другое, князь которого говорит «все это дам тебе, если падше поклонишься мне» — Евангелие от Матфея, глава 4, стих 9. Одно, пылающее святой любовью к Богу, другое, курящееся нечистой любовью к собственному величию. Первое из них соответственно тому, как написано «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» — послание Иакова, глава 4, стих 6. «Обитает на небе небес», а другое, низвергнутое оттуда, мечется в этом низшем воздушном небе. Первое в светлом благочестии наслаждается покоем, а второе волнуется мрачными страстями. Первое по мановению Божию смиренно является на помощь и праведно мстит, а другое горит страстью порабощать и вредить. Первое — слуга Божией благости, чтобы помогать по желанию, а другое обуздывается могуществом Божиим, чтобы не вредило настолько, насколько желает вредить. Первое насмехается над вторым, ибо то против своей воли приносит пользу своими преследованиями, а последнее завидует первому, собирающему в отечество своих странников. Итак, если мы высказали мнение, что в известной книге, которая называется «Книгой бытия», под именем света и тьмы подразумеваются эти два ангельские общества, неравные между собой и противоположные друг другу, из которых одно доброе по природе и праведное по направлению воли, а другое доброе по природе, но превратное по направлению воли. Общество, яснейшие указания на которые содержатся в других местах божественных писаний, то хотя бы в приведенном месте писатель подразумевал и нечто другое, темнота его выражений во всяком случае исследована нами не без пользы. Хотя мы и не в состоянии были точно понять мысль писателя этой книги, однако же не уклонились от правила веры, которая достаточно известна верующим на основании других священных писаний того же авторитета. Пусть здесь упоминаются только телесные творения Божии, но они, тем не менее, имеют некоторое сходство с духовными, вследствие чего апостол говорит ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы». Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 5. Если же и писатель подразумевал именно это, то задача нашего исследования выполнена как нельзя лучше. Нужно полагать, что человек Божий, наделенный необычной божественной мудростью, по словам его, в 6 дней не мог никоим образом опустить и ангелов. Вначале, потому ли, что он сотворил их сначала, или, как приличнее понимать, вначале, потому что сотворил в единородном слове, говорит Писание, «сотворил Бог небо и землю». Этими словами обозначена вся совокупность тварей, или, что более вероятно, тварь духовная и телесная, или две великие части мира, которыми обнимается все сотворенное. Так что писатель сперва хотел сказать о всей совокупности творения, а потом проследил части его по порядку таинственного числа дней. Глава 34. О том, что некоторые думают, будто при сотворении тверди под именем разделенных вод разумеются ангелы, и о том, что некоторые считают воды несотворенными. Некоторые думали, что именем вод названы многочисленные сонмы ангелов, и смысл слов «да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды» — Бытие, глава 1, стих 6. Якобы тот, что под водой выше тверди, должны пониматься ангелы, а ниже ее или эти видимые воды, или масса злых ангелов, или же племена всех людей. Если это так, то в данном месте указывается не то, когда сотворены ангелы, а то, когда они разделены. Но некоторые, что свойственно превратнейшей и нечестивой суетности, отрицают даже, что воды сотворены Богом, на том основании, что в Писании нигде не сказано «и сказал Бог, да будет вода». То же самое и с подобной же суетностью они могут сказать и относительно земли, потому что нигде не написано «сказал Бог, да будет земля». Но, говорят они, написано «вначале сотворил Бог небо и землю». В таком случае здесь же должно разуметь и воду, та и другая обозначены вместе одним именем. «Его море», как читаем в Псалме, «и он создал его, и сушу образовали руки его» Псалом 94, стих 5. Но те же, которые под именем вод, находящихся превыше небес, хотят понимать ангелов, принимают в соображение вес стихий, и потому не думают, чтобы жидкая и тяжелая природа воды могла быть помещена в высших пространствах мира. Имея они сами возможность на свой манер сотворить человека, они не вложили бы ему в голову слизи, которая в элементах нашего тела заменяет воды. Искусство Божие указало здесь самое пригодное помещение для слизи, а по их предположению это так нелепо, что если бы мы не знали этого, а в упомянутой книге было бы написано, что Бог в части человеческого тела, выше всех остальных, поместил влагу, жидкую и холодную, и потому тяжелую. Эти испытатели стихий решительно не поверили бы этому. А если бы подчинились авторитету того же Писания, стали бы утверждать, что здесь следует понимать нечто иное. Но если бы мы прилежно стали исследовать и рассматривать в отдельности все, что написано в этой божественной книге о сотворении мира, то нам пришлось бы и много говорить, и далеко уклониться от плана предпринятого сочинения. Насколько казалось необходимым, мы уже достаточно сказали о тех двух различных и друг другу противоположных обществах ангелов, которые представляют собой известные первоосновы двух градов, и в среде человеческой, о которых я предположил говорить далее. Поэтому закончим, наконец, настоящую книгу.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Свобода от рабства греха принимается верой. Вера означает делать что-то по поводу того, что вы знаете. Знания без действий не имеют значения. Сыны Израилевы получили хорошее слово, что Бог дает им землю Ханаана. Но эта информация не имела бы никакого значения для них, если бы они остались рабами в Египте. Библия говорит: «Верой оставил он Египет, верой перешли они Черное море». Израильтяне не шли маршем границы с надеждой, что, пустив стрелы, армия врага будет убита. Земля была их, но им надо было овладеть ею, убивая солдат один за другим. Какое это имеет отношение к завоеванию победы над грехом? Огромное. Христос освободил от рабства греха, заявив об освобождении от его господства. Но вам надо поверить в это и предпринимать действия. Недостаточно сказать: «Да, я верю, что Христос простил грех. Я верю, Он есть Господь. Я знаю, что Он может разрушить власть греха в моей жизни». В разуме вы соглашаетесь с тем, что слышали, но вера больше, чем это. Вера значит выйти вперед с обещанием свободы и действовать. Верующие преодолевают злую силу этого мира верой. Только одно – истинная вера может помочь противостоять силе искушений. Самообладание возможно только когда верой принимается истина об освобождении. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Заповеди Его не тяжки, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир – вера наша. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: вместе.
1: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

Блэс Паскаль. Мысли. Глава первая. Место человека в лоне природы. Две бесконечности. Несоразмерность человека. Вот куда приводит нас познание природы. Если в нем не заложена истина, стало быть, нет истины и в человеке. А если заложено, как тут не преисполниться смирения, хоть в какой-то мере не ощутить своей малости? А поскольку человек просто не может жить, не веря в эту истину, я настоятельно прошу его, прежде чем он углубится в еще более доскональное изучение природы, пусть хоть раз, пристально и не спеша, всмотрится в нее. Пусть всмотрится и в самого себя, и, поняв, как соизмеряется. Пусть человек отдастся созерцанию природы во всем ее высоком и неохватном величии. Пусть отвратит взоры от ничтожных предметов его окружающих. Пусть взглянет на ослепительный светоч, как неугасимый факел, озаряющий Вселенную. Пусть уразумеет, что Земля — всего лишь точка в сравнении с огромной орбитой, которую описывает это светило. Пусть потрясется мыслью, что и сама эта огромная орбита не более чем еле приметная черточка по отношению к орбитам других светил, текущих по небесному своду. Но так как кругозор наш этим и ограничен, пусть воображение летит за рубежи видимого. Оно утомится, далеко не исчерпав природу. Весь зримый мир — лишь едва приметный штрих в необъятном лоне природы. Человеческой мысли не под силу охватить ее. Сколько бы мы ни раздвигали пределы наших пространственных представлений, все равно в сравнении с сущим мы порождаем только атомы. Вселенная — это не имеющая границ сфера, центр ее всюду, окружность нигде. И величайшее из доказательств всемогущества Господня в том, что перед этой мыслью в растерянности застывает наше воображение. А потом, вновь обратившись к себе, пусть человек сравнит свое существо со всем сущим. Пусть почувствует, как он затерян в этом глухом углу Вселенной, и, выглядывая из тесной тюремной камеры, отведенной ему под жилье, я имею в виду весь зримый мир, пусть уразумеет, чего стоит вся наша земля с ее державами и городами, и, наконец, чего стоит он сам. Человек в бесконечности. Что он значит? Ну а чтобы предстало ему не меньшее диво, пусть вглядится в одно из мельчайших существ, ведомых людям. Пусть вглядится в крохотное тельце клеща и еще более крохотные члены этого тельца. Пусть представит себе его ножки со всеми суставами, со всеми жилками, кровь, текущую по этим жилкам, соки ее составляющие, капли этих соков, пузырьки газа в этих каплях. Пусть и дальше разлагает эти частицы, пока не иссякнет его воображение. И тогда рассмотрим предел, на котором он запнулся. Возможно, он решит, что уж меньшей величины в природе не существует. А я хочу показать ему еще одну бездну. Хочу ему же выписать не только видимую Вселенную, но и безграничность мыслимой природы в пределах одного атома. Пусть он узрит в этом атоме неисчислимые Вселенные, и у каждой свой небосвод, и свои планеты, и своя Земля, и те же соотношения, что и в нашем видимом мире. И на этой Земле свои животные, и, наконец, свои клещи, которых опять-таки можно делить, не зная отдыха и срока, пока не закружится голова от этого второго чуда, столь же поразительного в своей малости, сколь первое в своей огромности. Ибо как не потрястись тем, что наше тело, такое неприметное во Вселенной, является собой на лоне сущего, вопреки этой своей неприметности, истинного колосса, целый мир, вернее, все сущее в сравнении с небытием,
которое так и остается непостижимым для нас. Кто вдумается в это, тот содрогнется, и, представив себе, что материальная оболочка, в которую его заключила природа, удерживается на грани двух бездн — бездны бесконечности и бездны небытия, исполнится трепета перед подобным чудом. И, сдается мне, любознательность сменится изумлением, и самонадеянному исследованию он предпочтет безмолвное созерцание. Ибо в конечном счете, что же он такое, человек во Вселенной? Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, нечто среднее между всем и ничем. Бесконечно далекий от понимания этих крайностей конца мироздания и его начала, вовеки скрытых от людского взора непроницаемой тайной, он равно не способен постичь небытие, из которого был извлечен, и бесконечность, которая его поглотит. При вечных отчаянных своих попытках познать начало и конец сущего, что улавливает он, кроме смутной видимости явлений? Все возникает из небытия и уносится в бесконечность. Кто окинет взглядом столь необозримый путь? Это чудо постижимо лишь его Творцу и больше никому. Не давая себе труда задуматься над этими бесконечностями, люди дерзновенно берутся исследовать природу, словно они хоть сколько-нибудь соразмерны с ней. Как не подивиться, когда в самонадеянности, не менее безграничной, чем предмет их исследований, они рассчитывают постичь начало сущего, а затем все сущее. Ибо подобный замысел может быть порожден лишь самонадеянностью, безграничной, как природа, или столь же безграничным разумом. Человек сведущий понимает, что природа равно запечатлела и свой образ, и образ своего Творца на всех предметах и явлениях, поэтому почти все они отмечены ее двойной бесконечностью. Следовательно, ни одна наука не исчерпает всех связанных с ней вопросов, ибо кто ж усомнится, что, например, в математике мы имеем дело с бесконечной бесконечностью соотношений, и начала, на которых они основаны, не только бесчисленны, но и бесконечно дробны, ибо кто ж не понимает, что начала якобы предельные не висят в пустоте, они опираются на другие начала, а те, в свою очередь, опираются на третьи, отрицая тем самым само существование предела. Но все, что нашему разуму представляется пределом, мы и принимаем за предел, подобно тому, как в мире материальных величин называем неделимой ту точку, которую уже не способны разделить, хотя по своей сути она бесконечно делима. Из этих двух известных науки бесконечностей бесконечность больших величин более доступна человеческому разуму, поэтому лишь немногие ученые притязали на то, что полностью охватили все сущее. «Я буду судить обо всем», — говорил Демокрит. Но бесконечность в малом куда менее очевидна. Все философы потерпели в этом вопросе поражение, хотя порой и утверждали, что изучили его. Отсюда и столь обычные названия «о началах сущего», «об основных началах философии» и подобные им, такие же напыщенные по сути, хотя и более скромные с виду, нежели сочинение с режущим глаз названием «De omnis cibili» — «обо всем познаваемом». Мы простодушно считаем, что нам легче проникнуть в центр мироздания, чем охватить его в целом. Его явная огромность явно превосходит нас. Зато мы значительно превосходим предметы ничтожно малые, поэтому полагаем их постижимыми, хотя уразуметь небытие отнюдь не легче, нежели уразуметь все сущее. И то, и другое требует беспредельного разумения, из чего я делаю вывод, что способный постичь зиждущее начало
вполне способен постичь бесконечность. Одно зависит от другого, одно влечет за собой другое. Эти крайности соприкасаются и в силу своей отдаленности друг от друга сливаются в Боге и только в Боге. Уясним же себе, что мы такое. Нечто, но не все. Будучи бытием, мы не способны понять начало начал, возникающее из небытия. Будучи бытием кратковременным, мы не способны охватить бесконечность. В ряду познаваемого познанное нами занимает не больше места, чем занимаем мы сами во всей беспредельности природы. Мы всегда и во всем ограничены, и наше положение между двух крайностей определяет и наши способности. Наши чувства не воспринимают ничего чрезмерного,

музыкальные созвучия неприятны. Слишком щедрые благодеяния раздражают, нам хочется отплатить за них с лихвой. Бенефица эо ускве лета сундум видентур, эксолве поссе. Убе мультум антевенере програция одиум редитур. Благодеяния приятны лишь до тех пор, пока есть какая-то возможность их оплатить. Если же они намного превышают эту возможность, наша признательность превращается в ненависть. Мы не воспринимаем ни крайне сильного холода, ни крайне сильного жара. Чрезмерность неощутима, и тем не менее нам враждебна. Даже не воспринимая ее, мы все равно от нее страдаем. Слишком юный и слишком преклонный возраст держит ум в оковах, равно как слишком большая или малая образованность. Короче говоря, крайности как бы не существуют для нас, а мы не существуем для них. Либо они от нас ускользают, либо мы от них. Таков истинный наш удел. Мы не способны ни к всеобъемлющему знанию, ни к полному неведению. Плывем по безбрежности, не ведая куда. Что-то гонит нас, бросает из стороны в сторону. Стоит нам поверить, что обрели опору и укрепились на ней, как она начинает колебаться, уходит из-под ног, а если мы кидаемся ей вдогонку, ускользает от нас, не дает приблизиться, и этой погони нет конца. Вокруг нас нет ничего незыблемого. Да, таков наш удел, но он нам соприроден и вместе с тем противен всем нашим склонностям. Мы жаждем устойчивости, жаждем обрести, наконец, твердую почву и воздвигнуть на ней башню, вершиной, уходящую в бесконечность. Но заложенное нами основание дает трещину, земля разверзается, а в провале — бездна. Откажемся же от поисков достоверных и незыблемых знаний. Изменчивая видимость будет всегда вводить в обман наш разум. Конечное ни в чем не найдет твердой опоры между двух бесконечностей, которые охватывают его, но ни на шаг не подпускают к себе. Кто это усвоит, тот, я думаю, раз и навсегда откажется от попыток переступить границы, поставленные ему природой. Если уж нам вовек суждено занимать это место посредине, одинаково удаленное от обеих беспредельностей, какое может иметь значение, знает человек немного больше или немного меньше? Допустим, что больше. В этом случае кругозор его немного шире. Но разве не столь же бесконечно далек он от всезнания, а срок его жизни от вечности, чтобы какой-нибудь десяток лет составлял для него разницу? В сравнении с бесконечностями, о которых идет речь, все конечные величины уравниваются, и, на мой взгляд, нет у нашего воображения причин одну конечную величину предпочесть другой. С какой бы из них мы ни соотнесли себя, все равно нам это мучительно. Начни человек с изучения самого себя, он понял бы, что ему не дано выйти за собственные пределы. Мыслимо ли, чтобы часть познала целое? Но, быть может, есть надежда познать хотя бы те части целого, с которыми он соизмерим? Но в мире все так переплетено и взаимосвязано, что познание одной части без другой и всего в целом мне кажется невозможным. Например, человек связан в этом мире со всем, что входит в круг его сознания. Ему нужно пространство, в котором он существует, время, в котором длится, движение, без которого нет жизни. Нужны все элементы, из которых состоит, тепло и пища, чтобы поддерживать свои силы, воздух, чтобы дышать. Он видит свет, осязает предметы, словом, он всему сопричастен. Следовательно, чтобы изучить человека, необходимо понять, зачем ему нужен воздух, а чтобы изучить воздух, необходимо понять, каким образом он связан с жизнью человека и так далее. Огню, чтобы гореть, требуется.

0: требуется воздух, следовательно, чтобы изучить огонь, необходимо изучить и воздух. Итак, поскольку все в мире, причины и следствия, движители движимые, непосредственные и опосредствованные, поскольку все скреплено естественными и неощутимыми узами, соединяющими самые далекие и друг с другом не схожие явления, мне представляется невозможным познание частей вне познания целого, равно как познание целого вне досконального познания частей. Вечность сама по себе или в Боге также должна ставить в тупик мимолетное наше бытие. Не более понятна постоянная и жесткая недвижность природы в сравнении с непрерывными переменами, происходящими в нас самих. Наше бессилие проникнуть в суть вещей довершается их однородностью, меж тем, как мы состоим из двух не только неоднородных, но противоположных друг другу субстанций, души и тела. Ибо та наша часть, которая способна мыслить, не может не принадлежать к области духовного. Ведь если предположить, что мы целиком телесны, из этого пришлось бы сделать вывод, что познание сущего для нас вообще невозможно, так как нет ничего абсурднее утверждения, будто материя сама себя познает. Мы просто не в состоянии постичь, каким путем она приходит к самопостижению. Стало быть, если мы целиком материальны, познание для нас совершенно недоступно. А если сочетаем в себе дух и материю, мы не можем до конца познать явление однородное, только духовное или только материальное. Поэтому почти все философы запутываются в сути того, что нас окружает, и применяют к духовному телесные мерки, а к телесному – духовные. Они, не задумываясь, говорят, что тела стремятся упасть, что они влекутся к центру, стараются избежать уничтожения, боятся пустоты, что у них есть стремления, симпатии и антипатии, то есть наделяют очень многим из присущего только миру духовному. А говоря о духе, ограничивают его в пространстве, заставляя перемещаться с места на место, хотя это свойственно только материальным телам. Вместо того, чтобы воспринимать явления в их натуральном виде, мы вкладываем в них наши собственные свойства и наделяем двойной природой то однородное, что нам удается обнаружить. Так как во всем, что нас окружает, мы усматриваем одновременно и дух, и тело, казалось бы, это сочетание вполне понятно людям, меж тем оно-то им особенно непонятно. Из всех творений природы нет для человека большей загадки, чем он сам, ибо ему трудно уразуметь, что такое материальное тело, еще труднее, что такое дух, и уж вовсе непостижимо, как они могут соединиться. Задача неразрешимая, а между тем это его собственная суть. «Modus quo corporibus adherent spiritus comprehendi» «Ab hominibus non protest, et hoc tamen homo est». Каким образом тело соединяется с духом, человек постичь не в состоянии, а между тем это и есть человек. Завершая доказательство слабости нашего разума, приведу два соображения. Кто слишком молод, тот не способен к здравым суждениям, равно как и тот, кто слишком стар. Кто слишком много или слишком мало размышлял над каким-нибудь предметом, тот начинает упрямствовать, слепо стоять на своем. Кто выносит приговор своему труду, едва успев его окончить или окончив давным-давно, тот слишком еще к нему пристрастен или уже безразличен. Точно так же обстоит дело с картинами, если смотреть на них с расстояния слишком большого или малого. Существует только одна единственная правильная точка для обозрения. Все остальные слишком отдалены или приближены, расположены слишком высоко или низко. живописи такую точку помогают найти законы перспективы. Но кто укажет ее нам, когда предмет наш – истина или нравственность? Когда все предметы равномерно движутся в одном направлении, нам кажется, что они неподвижны, например, когда мы находимся на борту корабля. Когда все устремляются к нечестивой цели, никто этого не замечает. И только если кто-нибудь останавливается, уподобившись неподвижной точке, у нас открываются глаза на одержимый бег всех остальных. Живущий в скверне твердит, что он-то и следует законам природы, а вот блюдущий нравственную чистоту ими пренебрегает. Так отплывающим на корабле мнится, будто все стоящие на берегу быстро отступают назад. И правый, и неправый отстаивают свои убеждения одинаковыми словами. Чтобы судить безошибочно, нужна неподвижная точка отсчета. Стоящий в порту правильно судит о плывущих на корабле. Но где тот порт, откуда мы могли бы правильно судить о вопросах нравственности? Когда я размышляю о мимолетности моего существования, погруженного в вечность, которая была до меня и пребудет после, о ничтожности пространства, не только занимаемого, но и видимого мною, растворенного в безмерной бесконечности пространств, мне неведомых и неведающих обо мне. Я трепещу от страха и недоуменно вопрошаю себя, почему я здесь, а не там? Потому что нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины быть сейчас, а не потом или прежде. Кто определил мою судьбу? Чей приказ, чей промысел предназначил мне это время и место? Метона оспитис униус диеи претериунтис. Память об однодневном госте. Почему знания мои ограничены, мой рост невелик, срок моей жизни 100 лет, а не 1000? По какой причине природа остановилась именно на этом числе, а не на другом, хотя их бесчетное множество, и нет причины выбрать это, а не то, тому предпочесть это? Сколько держав даже не подозревают о нашем существовании? Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский Всеруси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 144. Хвала Давида. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего». Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит Ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит Ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит Ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он – истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видев все, что Он сделал в Иерусалиме, в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил Его прийти и исцелить сына Его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: «В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 15. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилев, раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьей в этой земле! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет споры, тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его». Так поступал Авессалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела Гилонянина, советника Давидова из его города Гила, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю, «Во всем, что угодно господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен, наложниц своих для хранения дома. И вышел царь, и весь народ пеший, и установились у Беф-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, и все филифеи, и все гивяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ними из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину, «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец, и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою, милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал, «Жив Господь, и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею, «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрона, и пошел весь народ по дороге к пустыне». Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вефары и поставили ковчег Божий. А Виафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку, «Возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, и он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». И сказал царь Садоку священнику, «Видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимаас, сын твой, и Иоанафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне». И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, и он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. Донесли Давиду и сказали, «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». И сказал Давид, «Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусей архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана и прах на голове его. И сказал ему Давид, «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому, царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару священникам». Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Иоанафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хусей, друг Давидов, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Глава 16. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфивосея, с парой навьюченных ослов, и на них 200 хлебов, 100 связок изюму, 100 связок смок и мех с вином. И сказал царь Сиве, «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива, «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а вино для питья ослабевшим в пустыне». И сказал царь, «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю, «Вот он остался в Иерусалиме и говорит, теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал царь Сиве, «Вот тебе все, что у Мемфивосфея». И отвечал Сива, поклонившись, «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида, и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословя его, «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца!» И сказал Авесса, сын Саруин, царю. Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Овесе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чрез моих, ищет души моей, тем больше сын Вениаминтянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы, со стороны его шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь, и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхал там. Авесалом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофел с ним. Когда Хусей архитянин, друг Давидов, пришел к Авесалому, то сказал Хусей Авесалому: «Доживет царь, доживет царь». И сказал Авесалом Хусею: «Таково-то усердие твое к твоему другу. Отчего ты не пошел с другом твоим?» И сказал Хусей Авесалому: «Нет, кого избрал Господь и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь. И при том, кому я буду служить, не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе». И сказал Авесалом Ахитофелу: «Дайте совет, что нам делать». И сказал Ахитофел Авесалому: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». И поставили для Авесалома палатку на кровле, и вошел Авесалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авесалома.

0: Радио «Пилигрим».
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Обходя искушение жизни земной, оставил нам мир и на сердце покой. Спаситель открыл.

Вы слушаете радио «Пилигрим». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Меж черным и белым все ж нет равновесия. И это приводит в движение мир.
1: Ну что я говорил? Никакого толку с него!
2: Это ты во всем виноват. Это ты посеял сомнения в его голове.
1: Бедняжка! А как хорошо все начиналось!
2: Оставь его в покое. Он и так мучается.
1: Ой, я сейчас заплачу. Я бес, если ты забыл. Мучить — это моя работа.
2: У него все получалось до того, как ты появился.
3: Все ведь так хорошо начиналось. Как она могла так поступить со мной?
2: Гарик, не вини себя. Ты сделал все, что мог. Ты ведь рассказал Насте о Христе. Не твоя вина в том, что она не поверила.
3: Хотя, наверное, я сделал все, что мог.
1: Не пудри себе мозги, Аркаша. Ты неудачник.
2: Его зовут Гарик.
1: А для меня они все Аркаши.
3: Ну почему мне так не везет?
1: Ну что я говорил, он сам признает, что он неудачник.
2: Это ты посеял эту мысль в его голове.
1: Эй, неудачник, может тебе другое занятие в жизни поискать? Ну какой ты нафиг евангелист?
3: Может ты не стоит больше о Христе свидетельствовать?
1: Так держать, Аркаша.
2: Послушай, Гарик, даже Билли Грэм не всех приводит ко Христу.
3: Хотя, с другой стороны, даже и Билли Грэм, наверное, не всех ко Христу приводит.
1: Да, но Билли Грэм хоть кое-что в Библии смыслит, а ты тупица, что ты знаешь из Библии?
3: Все-таки-то я виноват. Она ведь задала мне вопрос по Библии, а я даже не знал, в каком месте посмотреть. Нет, наверное, не стоит говорить о Господе, пока я Библию не буду лучше знать.
1: Так держать, Аркаша!
2: Гарик, фарисеи знали Библию почти наизусть, но они отвергли Христа.
3: Хотя нет, фарисеи ведь почти наизусть Библию знали.
1: Кстати, Билли Грэм христианин уже 60 лет. А ты, Аркаша, давно ли уверовал? 3 паршивых месяца? Да кто тебя вообще слушать-то будет, а?
3: А может мне подождать, пока я стану более зрелым христианином?
1: Так держать, Аркаша!
2: Гарик, разве ты забыл, какое благословение исполнять волю Господа?
3: С другой стороны, я никогда не чувствовал себя таким счастливым, как в тот день, когда я рассказал Ольге о Христе, и она поверила.
1: И ты никогда не чувствовал себя так мерзко, как сейчас, когда Настюха просто посмеялась над тобой. Неудачник.
2: Ты тут не при чем, Гарик. Она сказала нет не тебе, а Христу.
3: Почему же все-таки она так поступила? Что же я в этот раз сделал не так?
1: Что толку сейчас анализировать, Аркаш?
2: Гарик, возможно, ты пытался все сделать своими усилиями.
3: Молитва.
2: Так держать, Гарик.
1: Ты, мерзкий ангел, что ты сделал?
3: Точно, молитва.
1: Он был уже почти в моих руках.
2: Убирайся туда, откуда пришел.
1: Ты неудачник, Аркаша. Тебя никто не любит. Нос у тебя уродливый. Прыщи, одеваешься ты как лох.
4: Победа будет за нами. Не за горами. Сам Бог за нас.
3: О, а вот и она. Настя. Настя, поди-ка сюда.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Идея «Адрес звук».
7: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о...

Я отсчет обнуляю. Стены больше не сдержат меня. Люди тени и чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю. Разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский Всеруси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Как Льюис, не могу придумать Нарнию. Простую притчу предложить готов. Апостола Петра призвали в армию, чтоб взял свой меч и стал в ряды бойцов. Где гордость, сын Ионин, от причастности? Ты патриотом должен быть, борцом. Когда земля отцов в такой опасности, мы за нее все как один умрем. Не думаю, что будет интересно вам, ответил Петр. Впрочем, так скажу, я уже призван в армию небесную и у царя небесного служу. У вас пехота, лучники и конница, у нас посты, молитвы за людей. И то, что Бог сказал, должно исполниться. А он сказал нам прям: не убей. По-своему вы искренние, честные. Мы тоже, но простите, вне игры. Земные патриоты и небесные сражаются за разные миры. Не стали больше слушать объяснения. Петра связали, взяли под арест. А после он пошел на повышение вслед за своим учителем на крест. Особого не нужно послесловия. И так все ясно, что тут говорить. У церкви в мире трудные условия.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, мы получили вопрос, скорее всего, от неверующего человека. Почему верующие постоянно пытаются обратить меня ко Христу?
1: По всей видимости, слыша этот вопрос, этот человек соприкасается с кем-то на постоянном уровне, регулярно, и кто-то, наверное, очень настойчив в попытках обратить ко Христу. Здесь две стороны в этом вопросе. Ну, самое первое, почему люди это делают и должны даже делать? Во-первых, мы читаем повеление Иисуса Христа. Когда Иисус, перед тем, как уйти на землю, обратился к ученикам с последним словом, Он сказал им: «Идите по всему миру и делайте все народы Моими учениками, крестя их, дальше уча их» и так далее. То есть это повеление Иисуса Христа, это задача, которая стоит перед каждым верующим человеком, помогать другим прийти ко Христу. Это первое. Второе. Почему многие верующие заботятся о тех, кто рядом с ними, особенно когда речь идет о близких людях, о тех, с кем имеются близкие отношения? По причине любви к ним. Когда ты понимаешь, что принять Христа или отвергнуть, или отвергнуть его определит вечность человека, или же вечность спасения, вечность счастья с Иисусом Христом, или же вечность погибели, вечность мучения в аду, который реально представлен на страницах Священного Писания. Это, конечно же, и заставляет верующих людей, или должно побуждать верующих людей к тому, чтобы говорить другим о спасении, говорить о Христе. Здесь, правда, есть другая сторона. Некоторые верующие люди, к великому сожалению, делают это не просто настойчиво, а несколько назойливо. Они делают это так, что надоедают своими наставлениями или проповедями тем, кого они пытаются обратить ко Христу. И здесь, конечно, случай от случая отличается, и трудно говорить о всех их. Но эта сторона существует, на нее тоже нужно обращать внимание. Нам нужно ясно понимать, что для того, чтобы душа человека приняла Иисуса Христа, для этого недостаточно только аргументов. И для этого недостаточно просто повторять эти аргументы снова и снова. Для этого недостаточно приводить человека к каким-то новым появляющимся аргументам. Для этого прежде всего нужна искренняя сердечная молитва об этих людях. И во-вторых, для этого нужна сердечная и глубокая любовь, которая выражается не только в проповедях, а выражается в отношении, она выражается в способности принимать, в способности проявлять тепло, в способности искренне заботиться о благе этих людей. Ну и, конечно же, здесь необходимо развивать дар чуткости. Чуткость помогает нам определять, что сказать и где сказать, так, чтобы сказанное нами в максимальной степени в действительности способствовало тому, чтобы человек, которого мы любим, принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это, конечно же, важный вопрос. И он важен настолько, что ради него стоит заняться им достаточно серьезно или более серьезно, чем просто говорить. Помоги, Господи, в этом вам.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Привет, это Ликбез, MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Грем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского

Патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Канг-Покпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 мая. Творите добрые дела. Мы, Божье творение, произведение Его рук, возрожденные, заново созданные в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил, предопределил, предначертал нам. Послание к Ефесянам 2:10. Расширенный перевод Библии. Какое-то время назад, когда я только начинала следовать за Богом, я ждала от Него специального подтверждения всякий раз, когда у меня возникало желание сделать что-то доброе. Затем я поняла, что Дух живет во мне, чтобы побуждать меня к добрым делам. Когда-то давно мне захотелось дать $10 нуждающейся женщине. Я вынашивала это желание в своем сердце 3 недели. Пока, наконец, не помолилась. «Боже, это Ты побуждаешь меня дать этой женщине деньги? Если да, то я это сделаю». $10 в то время были немалой суммой, и я не хотела расставаться с ними, пока не услышу прямое указание от Бога. Я отчетливо услышала Его голос. «Джойс, даже если это не я побуждаю тебя к этому, я не стану сердиться из-за того, что ты благословляешь других». Один из плодов живущего в нас Духа – это доброта, благость. Смотрите послание к Галатам, 5 глава, стихи с 22 по 23. У нас должно быть постоянное желание творить добро. Бог сказал Аврааму, что благословит его, чтобы он смог стать благословением для других. Смотрите Бытие 12:2. Как прекрасно достичь такого состояния души, когда желание делать окружающих счастливыми и служить Богу становится главным в жизни. В мире нет человека, у которого бы не было проблем. Всегда есть тот, кто нуждается в словах поддержки. Кому-то нужна няня для ребенка, кому-то нужно помочь перевести вещи, кто-то нуждается в деньгах и так далее. Когда я провожу время с Богом, у меня возникает огромное желание помогать людям. Я поняла, что это Бог побуждает меня. Бог благ, поэтому, когда мы проводим с Ним время, у нас появляется потребность творить добро. Каждый день просите Бога показать вам, кого вы могли бы благословить, и помните, где царит любовь, там находится Бог. Смотрите первое послание Иоанна 4:12. Божье слово на сегодня. Используйте любую возможность, чтобы сделать что-то доброе. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 145. Аллилуйя! Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой, Сион, в рот и рот. Аллилуйя! Глава 5. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истина, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего, ибо что творит он, то и сын творит так же». Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет. Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». «Истина, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». «Истина, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». И дал ему власть производить и суд, потому что он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 17. И сказал Ахитофел Авесалому: «Выберу я 12 тысяч человек, и встану, и пойду в погоню за Давидом в эту ночь, и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками, и приведу его в страх, и все люди, которые с ним, разбегутся, и я убью одного царя, и всех людей обращу к тебе, и когда не будет одного душу, которого ты ищешь, тогда весь народ будет в мире». И понравилось это слово Авесалому и всем старейшинам Израилевым. И сказал Авесалом: «Позовите Хусея архитянина, послушаем, что он скажет». И пришел Хусей к Авесалому и сказал ему Авесалом, говоря: «Вот что говорит Ахитофел, сделать ли по его словам? А если нет, то говори ты». И сказал Хусей Авесалому: «Нехорош на этот раз совет, который дал Ахитофел». И продолжал Хусей: «Ты знаешь твоего отца и людей его. Они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли детей. И отец твой – человек воинственный. Он не остановится ночевать с народом. Вот теперь он скрывается в какой-нибудь пещере или в другом месте. И если кто падет при первом нападении на них и услышит, и скажет, было поражение людей, последовавших за Авесаломом, тогда и самый храбрый, у которого сердце, как сердце львиное, упадет духом. Ибо всему Израилю известно, что храбр отец твой, и мужественны те, которые с ним. Посему я советую, пусть соберется к тебе весь Израиль от Дана до Версавии, во множестве, как песок при море, и ты сам пойдешь посреди его, и тогда мы пойдем против него, в каком бы месте он ни находился, и нападем на него, как падает роса на землю, и не останется у него ни одного человека из всех, которые с ним. А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка». И сказал Авесалом и весь Израиль: «Совет Хусея, архитянина, лучше совета Ахитофела». Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авесалома. И сказал Хусей Садоку и Авиафару священникам: «Так и так советовал Ахитофел Авесалому и старейшинам Израилевым, и так посоветовал я. И теперь пошлите скорее и скажите Давиду так: не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не погибнуть царю и всем людям, которые с ним». И Анафан, и Ахиамас стояли у источника Рогель. И пошла служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида, ибо они не могли показаться в городе. И увидел их отрок, и донес Авесалому, но они оба скоро ушли и пришли в Бухрим, в дом одного человека, у которого на дворе был колодец, и спустились туда. А женщина взяла и растянула над устьем колодеза покрывало и насыпала на него крупы так, чтобы не было ничего заметно. И пришли рабы Авесолома к женщине в дом и сказали: «Где Ахимас и Иоаннафан?» И сказала им женщина: «Они перешли вброд реку». И искали они, и не нашли, и возвратились в Иерусалим. Когда они ушли, те вышли из колодца, пошли и известили царя Давида, и сказали Давиду: «Встаньте и поскорее перейдите в воду, ибо так и так советовал о вас Ахитофел». И встал Давид, и все люди, бывшие с ним, и перешли Иордан. К рассвету не осталось ни одного, который не перешел бы Иордана. И увидел Ахитофел, что не исполнил совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. И пришел Давид в Маханаим, а Авесалом перешел Иордан сам и весь Израиль с ним. Авесалом поставил Амисая вместо Иава над войском. Амисай был сын одного человека по имени Иефера из Израиля, который вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иава. И Израиль с Авесаломом расположился станом в земле Галаадской. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса из Равы Аммонитской, и Махир, сын Амиила из Лодовара, и Верзилий, галадитянин из Раглима, принесли постелей, блюд и глиняных сосудов, и пшеницы, и ячменя, и муки, и пшена, и бобов, и чечевицы, и жареных зерен, и меду, и масла, и овец, и сыра коровьего, принесли Давиду и людям, бывшим с ним, в пищу, ибо говорили они: «Народ голоден и утомлен, и терпел жажду в пустыне». Глава 18. «И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников. И отправил Давид людей третью часть под предводительством Иава, третью часть под предводительством Авесы, сына Саруина, брата Иава, третью часть под предводительством Ефея Гифянина. И сказал царь людям: „Я сам пойду с вами“. Но люди отвечали ему: „Не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 000. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города“. И сказал им царь: „Что угодно в глазах ваших, то и сделаю“. И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иаву, и Авесе, и Ефею, говоря: „Сберегите мне отрока Авесолома“. И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авесоломе. И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида. Было там поражение великое в тот день. Поражены 20 000 человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авесолом с рабами Давидовыми. Он был на муле. Когда мул сбежал с ним под ветви большого дуба, то Авесолом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал. И увидел это некто и донес Иаву, говоря: „Вот я видел Авесолома, висящим на дубе“. И сказал Иав человеку, донесшему об этом: „Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». И отвечал тот Иаву: „Если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. Ибо вслух нас царь приказывал тебе и Авесе, и Ефею, говоря: „Сберегите мне отрока Авесолома. И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня“. Иав сказал: „Нечего мне медлить с тобою“. И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авесолома, который был еще жив на дубе. И окружили Авесолома 10 отроков-оруженосцев Иава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Иав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иав щадил народ. И взяли Авесолома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали

брал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иаву, что бы ни было, но и я побегу за Хусием. Иав же отвечал, зачем бежать тебе, сын мой, не принесешь ты доброй вести. И сказал Ахимаас, пусть так, но я побегу. И сказал ему Иав, беги. И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами. И сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел, вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь, если один, то весть в устах его. А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел другого бегущего человека и закричал сторож привратнику, вот еще бежит один человек. Царь сказал, и это вестник. Сторож сказал, я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова. И сказал царь, это человек хороший и идет с хорошей вестью. И воскликнул Ахимаас и сказал царю, мир! И поклонился царю лицом своим до земли и сказал, благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки твои на господина моего царя. И сказал царь, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Ахимаас, я видел большое волнение, когда раб царев Иав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было. И сказал царь, отойди, стань здесь. Он отошел и стал, вот пришел и Хусий. И сказал Хусий, добрая весть господину моему царю, Господь явил тебе ныне правду и избавление от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Хусию, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал, и когда шел, говорил так, сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой».

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Хит на радио Пилигрим.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Что такое привилегии? Почему люди их так ценят? Казалось бы, что право что-то иметь лучше, чем временная привилегия. Лишиться привилегии довольно легко, а права обычно закреплены законами. В том и суть, что если право не дать каждому гражданину, то оно становится той самой привилегией. И даже бывает так, что в одной стране является правом каждого, в другой – только привилегией отдельных лиц. Ну и, пожалуй, самое печальное общество – это то, которое построено исключительно на привилегиях, где почти каждый в чем-то допривилегирован, в основном за счет знакомств и положения. Хотя, что есть наша жизнь, если не привилегия? А что Писание? Оно говорит об избрании. И в этом смысле у того, кто поверил Богу, появляется привилегия служить Ему. Но что удивительно, привилегию эту Отец Небесный закрепляет правом. И его клятва перед искупительной жертвой Христа гарантирует уверовавшим благо Царства Небесного. И все же мы хотели бы знать, можно ли получить какие-то особые привилегии от Господа и за какие заслуги. Может, это эксклюзивное снисхождение в некоторых согрешениях? А может, специальные ответы на любые молитвы? Нам бы хотелось иметь особые откровения на любой случай и сугубую защиту в экстренных и не только ситуациях. Возможно, что ожидание таких возможностей и подводит нас, а кого-то даже приводит к разочарованиям. Христос однажды на вопрос учеников, кто из них больше, просто помыл им ноги и сказал, что это и есть самая большая привилегия – быть слугой. У Бога всегда так. Служить с любовью людям – привилегия. Приходить к Нему в молитве с верой – право. А коль привилегия – событие временное, будем ценить ее, когда она от Бога нам выпадает. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Друзья, я вас приветствую в программе «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, наши слушатели беспокоятся, почему в церквях сегодня нету простоты первой церкви в отношении, в финансах, в борьбе за посты.
1: Причина этого, к сожалению, связана с общим духовным уровнем большинства сегодняшних верующих. Нельзя сказать всех, потому что практически в любой церкви есть люди, которые живут Христом намного ближе и больше, чем многие другие. Когда мы читаем о первой церкви, в первой церкви вот это понимание Иисуса Христа, посвящение Ему всей своей жизни и практическое выражение жизни Иисуса Христа в жизнях этих людей было максимальным. То есть оно в действительности изменило атмосферу, изменило настолько, что сказано о том, что они поклонялись Богу, они пребывали в учении апостольском, они пребывали в молитвах, в воспоминании страданий Иисуса Христа, в общении друг с другом. Вот. И это было настолько ярко, что многие люди вокруг, они хотели присоединиться к церкви по причине вот этих простых, таких теплых, добрых христианских отношений. Именно об этом говорит Иисус в 13 главе Евангелия Иоанна, в 35 стихе Он говорит: «Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». К великому сожалению, когда мы видим развитие церкви в истории, мы видим, что очень часто люди приходят к Иисусу Христу, но они в недостаточной степени наполняются Христом. Они недостаточно позволяют Христу контролировать их внутренний мир. У них недостаточно плода Духа производится в их сердце. Это, конечно же, лишает их вот этой простоты. Это приводит церковь или христианское сообщество к отношениям, которые имеют в себе больше проявлений плоти, чем проявлений Духа. Мы уже говорили об этом неоднократно, когда человек принимает Иисуса Христа, в нем поселяется Божий Дух, и он имеет свой характер, он имеет Божьи качества, он формирует внутри человека плод Духа. Но в человеке еще продолжает жить остаток его плотской природы, природы, которая продолжает желать своего, она продолжает быть движимой самолюбием, какими-то страхами, какой-то настороженностью по отношению друг к другу. И это, конечно же, убивает вот эту простоту. Вот почему Священное Писание очень много говорит о необходимости роста. И этот рост не просто в том, что человек посещает богослужение или слушает проповеди. Этот рост заключается в том, что человек подходит к Божьему Слову, читает и слушает его с искренним желанием и молитвой о том, чтобы его жизнь изменялась, его сердце изменялось, чтобы он мог жить, подчиняя себя Духу Святому. Послание Галатам апостол Павел пишет об этом очень ясно. Он говорит в 13 стихе: «К свободе призваны вы, братья, только свобода, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Он именно это предупреждает, об этом предупреждает. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Дальше в 16 стихе: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». То есть речь идет о реальности борьбы, которая имеет место в жизни каждого верующего человека. Это борьба между плотью и духом. Дальше он говорит: «Дела плоти известны, и несут прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия». То есть он говорит о том, что плоть реальна, и он обращается к верующим людям. Он говорит: вот дела плоти, в чем они выражаются. Ссоры, разногласия, зависть, вражда. Вот это и есть то, что лишает церковь простоты взаимоотношений. И дальше говорит 22 стих: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть, когда мы имеем дело с верующими, у которых нет простоты или мало простоты, мы имеем дело с людьми, которые, или же кто-то из них вообще неверующий, поэтому от них невозможно ожидать плода Духа, может быть, религиозный, но невозрожденный. Мы не знаем. Христос говорил о плевелах, всегда есть такие люди. Или же эти люди не имеют достаточного прогресса в борьбе Духа со своей плотью. И вот эти плоды Духа еще недостаточно контролируют их жизнь и мало влияет на атмосферу их взаимоотношений. Вот почему нам нужно просить Господа о том, чтобы наша жизнь, она наполнялась Духом Святым каждый день настойчиво, постоянно и последовательно, для того, чтобы мы могли быть настоящими свидетелями Божьего освобождающего действия в нашем сердце и в нашей жизни для тех, кто нас окружает.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

скитальца, как руки без сожженных пальцев, беспомощна в огне земля. И небеса дождей не льют, даря надежду на спасенье, но все же наши опасенья с туманом осени уйдут.

лишь в предначертанный нам час, не доводя до тупика свое земное пребывание. Нам нужно выстрадать призвание и выслужить наверняка.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский Всеруси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще четыре христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

писал ей признание на сером заборе, и на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море, и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов.

Люди падают вниз, обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир, и советы его ведут к счастью прямее.

0: Христианские притчи.
1: Ошибка. Молодой монах принял постриг, и в монастыре первым его заданием было помогать остальным монахам переписывать от руки церковные уложения, псалмы и законы. Поработав так неделю, монах обратил внимание, что все переписывают эти материалы с предыдущей копии, а не с оригинала. Удивившись этому, он обратился к отцу-настоятелю. «Падре, ведь если кто-то допустил ошибку в первой копии, она же будет повторяться вечно, ее никак не исправить, ибо не с чем сравнить».
2: «Сын мой», — ответил отец-настоятель, — «вообще-то мы так делали столетиями, но в принципе в твоих рассуждениях что-то есть».
1: И с этими словами он спустился в подземелье, где в огромных сундуках хранились первоисточники, столетиями же не открывавшиеся, и пропал. Когда прошли почти сутки со времени его исчезновения, обеспокоенный монах спустился в те же подвалы на поиски святого отца. Он нашел его сразу. Тот сидел перед громадным раскрытым томом из телячьей кожи, бился головой об острые камни подземелья и что-то нечленораздельно мычал. По покрытому грязью и ссадинами лицу его текла кровь, волосы спутались, и взгляд был безумным. «Что с вами, святой отец?» — вскричал потрясенный юноша. «Что случилось?»
2: «Целебрате!» — простонал отец-настоятель. «Слово было «целебрате», а не «целебате».
1: «Целебрате» — празднуйте, радуйтесь. «Целебате» — воздерживайтесь. Сексуальное воздержание — одна из основ католицизма.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пести «Лучшая одежда».
2: Как важно знать, спасен я или нет. Когда мы говорим о спасении, то имеется в виду спасение, которое предусмотрел для нас Бог и которое Он обеспечил нам через Голгофскую смерть Сына Своего Иисуса Христа. Спасение Божие включает в себе прощение всех наших грехов, освобождение от власти греха как здесь на земле, так и от вечного мучения в аду. Может ли человек еще в этой жизни точно и безошибочно знать, что он так спасен, и знать, что когда он умрет, то он будет обязательно на небе, или же это знание скрыто от него здесь на земле? Слово Божие говорит нам ясно и определенно, что спасенная душа еще в этой жизни может иметь полную уверенность в своем спасении. Если бы наше спасение зависело от закона или от наших добрых дел, то такая уверенность была бы невозможной. Но так как спасение наше целиком зависит от благодати Божьей и от того, что она дается даром, то такая уверенность возможна и она действительна. Чтобы люди могли воспринять истины, которые открывал им Христос, Он иллюстрировал эти истины притчами. И вот в основу нашей проповеди возьмем одну из притч, сказанных Христом, притчу о блудном сыне. Вкратце давайте напомним себе главные ее моменты. Было у некоторого человека два сына. Младший сын, выпросив у отца свою часть имения, оставляет родной дом и отправляется в дальнюю страну. Расточивший со временем все свои деньги, он делает последнее, чтобы выжить. Он пасет свиней и ест вместе с ними. Тогда-то он и вспоминает своего отца, встает и возвращается домой. Отец, видя сына, еще издалека бежит ему навстречу и покрывает его поцелуями. В честь возвращения сына отец велит сделать большой ужин, где все начинают веселиться. Вот вкратце содержание притчи о блудном сыне. Когда Христос видит, что грешник идет к нему с покаянием, он немедленно идет ему навстречу. Вот это то, что Иисус Христос хотел изобразить в отце. С какой радостью отец приветствует сына и говорит слугам своим: «Быстренько принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Я простил ему все, и он теперь мой сын. Теперь не время обвинять и вспоминать о прошлом. Теперь его нужно привести в порядок и одеть на него лучшую одежду». Вот что Бог делает с грешником, когда тот приходит к нему с покаянием. Когда Бог его принимает, то Он моментально его прощает и называет его своим сыном. Он больше не вспоминает его грехов. Послушайте, как Бог сам говорит об этом в Слове Своем: «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Поэтому, как скоро сын вошел в родной дом, отец говорит слугам: «Быстро принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». О чем говорит эта лучшая одежда? Слово «лучшее» подчеркивает, что одежда – это исключительно, что другой подобной ей нет и никакая другая не превосходит ее. Эта лучшая одежда говорит о праведности Иисуса Христа. Бог удаляет его грех и вменяет помилованному грешнику праведность Сына Своего Иисуса Христа. Когда грешник верой принимает Иисуса Христа как своего личного спасителя, то это значит, что он возлагает свою надежду исключительно на дело искупления, которое за него совершил Иисус Христос на Голгофском кресте, и не рассчитывает ни на какие заслуги со своей стороны. Бог же в этот момент вменяет ему праведность Сына Своего Иисуса Христа. Когда слуги надели эту лучшую одежду на блудного сына, то это было знаком того, что сын был прощен, принят и полностью восстановлен во всех сыновьих правах. И когда Бог смотрит на спасенного грешника, омытого кровью Иисуса Христа, то он уже не видит его греха, а видит праведность Сына Своего. Поэтому обвинитель душ человеческих, дьявол, ни в чем не может уже его больше обвинить. Как сказано в Слове Божьем, ибо не знавшего греха, это говорится об Иисусе Христе, Он, то есть Бог Отец, сделал для нас, Сына Своего, жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Вот это и есть значение «лучшая одежда». Воистину, она лучшая, и нет ей подобной. Дальше отец говорит слугам своим: «И дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Перстень говорит о том, что он сын, ибо слуга кольца не носит. Когда блудный сын кормил свиней в свинарнике, то он кольца не носил. Этот перстень говорит нам о Духе Святом как залог, который Бог дает нам и является гарантией, что спасение обеспечено, и поэтому никто не может похитить эту душу из пронзенной руки ее Спасителя. Но отец также велел слугам своим обуть ноги сына. Верующим детям Божьим в Библии сказано: «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Только сынам своим, только тем, которые пережили рождение свыше, велит Господь идти в мир и нести благую весть всем людям. Он ангелам своим не велел проповедовать Евангелие, а только тем, которые пережили его искупительную силу в своей жизни. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорит Слово Божие. Имеешь ли ты свидетельство Духа Святого, что ты его? Если ты пережил рождение свыше, то ты его имеешь. А если нет, то ты еще блуждаешь по дальним странам греха. Сделай, как сделал блудный сын. Скажи: «Встану, пойду к отцу моему». И он выйдет к тебе навстречу и примет тебя. Покайся, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь.
3: Мы все блудные сыновья и дочери по отношению к Небесному Отцу до тех пор, пока не придем к Нему с покаянием. Я хочу назвать имя еще одного бывшего блудного сына. Это Евгений Попугаев. Он отбывает наказание в колонии города Углича Ярославской области. Вот несколько строк из его письма. «Был у меня такой период, когда я обвинял всех причастных к моему делу. Ссылался на жизненные невзгоды и не хотел признать главного, что корень всех бед находится во мне, в моем мерзком и каверзном «я». Размышляя о жизни, пришел к мысли, что нельзя жить без веры. Смирив свою гордыню, я каюсь перед Господом, прошу у Него прощения за все мои грехи. Хочу довериться Христу целиком и полностью, чтобы Он сам умножил во мне веру». Выражаясь словами притчи о блудном сыне, я с радостью констатирую, что этот сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

0: Алсу. Пишите нам. Ваши письма помогают нам в составлении передач. Отправляйте письма по адресу: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».